0: заразился истерией от Джонатана? Или это его личность пробивается сквозь мою? Может, это его мысли, его чувства? Ведь он... это я. Тише, Джо, тише. Нужно успокоиться. Что происходит, когда отбирают память? Не знаю. Ясно одно. Я становлюсь другой личностью. Неужели человек — это лишь горстка воспоминаний? Всего лишь набор смазанных картинок и эхо-звуков, что хранится в нашей голове, как в компьютере? Не знаю. Ответа нет. Ясно только одно. Мне все меньше нравится эта затея с купированием памяти. Надо разобраться с дрожащим Джонатаном, доработать этот год и уволиться. Клянусь, больше я никогда не позволю навязать мне этот проклятый контракт. Ни за какие деньги. Лишь бы выбраться из этого дерьма, что свалилось на мою несчастную голову. Идея созрела. План сыроват, но больше нельзя ждать. Джонатан может сделать какую-нибудь глупость. Мне нужно только найти готовый к выходу вариант игры. Это не проблема. Потом надо будет поговорить с программистами. Это тоже не вопрос. Это ребята веселые, они обожают розыгрыши. А вот со службой доставки будут проблемы. Тут надо действовать тонко. Очень тонко, чтобы не завалить все дело. Боюсь, мне придется расстаться с довольно значительной суммой. Пусть так. Мертвецу деньги ни к чему, а я хочу жить. Жить и продолжать работать. Пойду к программистам, и пусть небеса жалятся надо мной. End of file. Созданный файл. Дневник 7. Дата создания 18 августа 2210. Владелец Джонатан Жаре, индекс 1.
1: Опять темно. Я снова трясусь от страха. В моей жизни есть только вечер, ночь и утро.
0: У меня нет дня. Я житель ночи и сумерек. Оборотень, что боится самого себя. Не могу больше так жить, это выше моих сил. Сегодня, возвращаясь с работы, я увидел сон.
1: Нет, не так. Все было наяву.
0: Это не сон, а воспоминание. Теперь я в этом уверен, ведь я не спал. Просто сел в машину, едва захлопнув дверцу, вспомнил, что совсем недавно точно так же сидел в машине и сжимал в руке пистолет. Это продолжалось несколько секунд, но этого хватило, чтобы мое сердце едва не разорвалось от ужаса. Теперь я знаю. Это не сны. Я убивал людей наяву. Больше не могу так жить. Я психопатическая личность с разрушительными наклонностями. На работе из меня делают убийцу. Что-то разладилось в механизме купирования памяти, и некоторые воспоминания остались при мне. Я оборотень. Моя собственная жизнь — это несколько часов дома, когда я дрожу от страха. И несколько часов сна, что в последнее время превратили мою жизнь в нескончаемый кошмар. Утро, звонок будильника, дорога на работу и пустота. И снова вечер, снова кошмары, и все заново, в сотый раз по замкнутому кругу. Выхода нет! Проклятая работа. Это она забрала мою личность, мою душу. Тот, кто работает в лунатеке, это не я. Это другой человек, жестокий и властный, чьи руки по локоть в крови. А я влачу жалкое существование на задворках его жизни. Но он — это и я. Значит, и мои руки тоже в крови. На коже нет следов, но ладони горят изнутри адским пламенем. Мне снятся ужасные сны. Я вспоминаю такое, от чего кровь стынет в жилах. Но это не я, нет! Не я!
1: Это тот оборотень, что живет во мне. Тот оборотень, в которого меня превращают на работе. Убийца. Не могу жить с этим грузом.
0: Что еще отобрали у меня эти дьяволы, когда стерли мою память? Я слаб и не могу бороться с оборотнем. Он приносит смерть в этот мир. Он убивает всех на своем пути, даже меня. Пока что он оставил мне утро, вечер и ночь. но с приходом темноты он становится все сильнее. Еще немного, и ночь он тоже заберет у меня. Останется только утро, а потом он заберет и это. Я исчезну навсегда, ведь он сильнее, он настоящий дьявол. Остается одно — убить оборотня. Это я могу. Очень хочется спать. В аптеке на первом этаже я купил 3 упаковки снотворного. Молоденькая продавщица странно посмотрела на меня, но мне было уже все равно. Выпил все лекарство. Этого хватит, я знаю. Читал про такое в газетах. Просто усну и не проснусь. Как хочется спать. Глаза слипаются, я уже не вижу, что печатаю. Надеюсь, этот дневник когда-нибудь попадет к моей маме. Она все поймет и простит меня. Отправлюсь спать. Прости меня, мам. Прости и прощай. End of file. Созданный файл. Почтовое сообщение. Дата создания 18 августа. Владелец Станис Кирби. От заместителя директора корпорации Лунатек, начальнику службы внутренней безопасности Леграну Тоше. Легран, что у вас там творится с Жаре? Почему информация такой важности прошла мимо меня? Немедленно разберитесь с этим вопросом. Завтра утром доклад мне на стол. End of file. Созданный файл. Дневник 8. Дата создания 19 августа 2210 9.00. Владелец Джонатан Жаре, индекс 1.
1: Настало утро, и я жив! Слава Господу, Создателю моему, я жив! Жив и счастлив! Я снова наслаждаюсь окружающим миром. Смертная тень миновала, и тьма отступила от меня.
2: Я круглый дурак. Самый настоящий патентованный идиот. Надеюсь, этот дневник никто и никогда не прочтет. Мне ужасно стыдно. Хожу с пунцовыми щеками по дому, смотрю в зеркала и смеюсь сам над собой. Какой дурак в самом деле. Вчера вечером едва не случилось непоправимое. От страха я потерял голову и выпил снотворное. С ужасом читаю сегодня те строки, что написал вчера. Мой рассудок помутился, раз я так поступил. Но все закончилось благополучно, слава небесам. Дописав последние строки, я выключил терминал и повалился на постель, мысленно прощаясь с жизнью. Но едва я закрыл глаза, как дверь в квартиру открылась, и ко мне ворвались люди. Это разбудило меня, и я попытался подняться, хотя меня мутило от снотворного. Мне удалось рассмотреть, что это управляющий этажом, открывший дверь личным ключом, дежурный полисмен и 2 врача. Я пытался возмутиться, но врачи без лишних слов взялись за меня, и в мгновение ока сделали мне промывание желудка. Кошмарные ощущения. Окончательно обезумев, я пытался сопротивляться, но полисмен помог медикам. Кажется, у врачей и у полиции богатый опыт в подобных делах. Всю работу они сделали быстро и ловко, словно репетировали заранее. Мне было жутко стыдно. И за свое состояние, и за свои намерения. Из разговора врачей я понял, что меня выдала молоденькая продавщица из аптеки, у которой я покупал снотворное. Когда промывание закончилось, и мне больше ничего не угрожало, полисмен попытался со мной побеседовать. Меня мутило, хотелось спать, и я совсем соглашался. Наконец, меня оставили в покое, и все убрались из моей квартиры. Потом я узнал, что полисмен оставил в комнате крохотный датчик, что следил за моим состоянием, чтобы я не повторил попытку самоубийства. Переполненный стыдом и отчаянием, я плакал в подушку. Мне было плохо, все тело болело, а в голове стоял непрерывный гул. Думаю, это были самые ужасные часы в моей жизни. Потом я все-таки забылся тяжелым сном и проспал до 9 часов. На работу я, конечно, опоздал. Сев на постель, я подумал, что уж сегодня эта проклятая контора обойдется без меня. Я встал, сварил кофе и выпил его, размышляя, что делать дальше, пойти на работу или выброситься в окно. В этот момент за дверью раздался шум. Я открыл дверь и увидел, что полисмен ругается с подростком из службы доставки Лунатек, который принес мне игровой чип. С удивлением я принял посылку, и посыльный ушел. Полисмен поинтересовался моим самочувствием, но смотрел на меня с такой неприязнью, что я не ответил и поспешил вернуться в комнату. Там я рассмотрел посылку. Это оказался обыкновенный игровой чип в яркой упаковке. Рассмотрев маркировку, я удивился. Это была игра от Лунатека. Оказывается, мы занимаемся и этим. Я прочитал описание на упаковке и встревожился. Игра имитировала жизнь наемного убийцы. Мне стало не по себе. И все же я так заинтересовался, что сразу вставил чип в домашний терминал. Это не могло быть простым совпадением. Запустив игру, я не нашел ничего особенного. Обычный симулятор, один из тех, что так любят подростки. Я быстро пробежался по первому уровню и, не увидев ничего интересного, перешел на второй. Здесь тоже не было ничего особенного. По сюжету мне полагалось сидеть на крыше со снайперской винтовкой и ждать, пока появится один из главарей мафии. Его мне нужно было убить. Это так неприятно напомнило один из моих кошмаров, что мне захотелось бросить игру. И все же любопытство победило. Я занял позицию на крыше и стал ждать жертву. Скоро моя цель появилась из подъезда, и, поймав перекрестье прицела его голову, я вскрикнул от неожиданности. На меня смотрело мое собственное лицо. Мой портрет улыбнулся мне и неожиданно сказал моим собственным голосом: «Привет, Джо! Ты уже купил себе домик в пригороде?» Я вскочил, повалив кресло, и отшатнулся от терминала. Прицел сбился, и мое изображение пропало. Дрожа от нетерпения, я снова навел прицел на фигурку виртуального главаря мафии. Сцена повторилась, и тогда я заплакал. Слезы катились по моим щекам, а я улыбался, чувствуя себя полным идиотом. Я вышел из игры и запустил ролик, где упоминались все создатели игры. Продюсеры, авторы сюжета, менеджеры, программисты. И только потом, в самом конце, по черному экрану пробежала крохотная строка с именами тех, кто тестировал игру. Последним стояло имя Джонатана Жаре. Да, я не киллер, я тестер компьютерных игрушек. Как я сразу не догадался, ведь все эти кошмары выглядели так искусственно, так ненатурально. Как я мог поверить в то, что это было на самом деле? Какой к чертям собачьим из меня киллер? Я жалкий бухгалтер, годный лишь на подвиги в виртуальной реальности. А весточку прислал тот самый Джонатан, что работал на Лунатек. Тот самый я, что казался мне воплощением зла. Боже мой, какой же я дурак. Надеюсь, это происшествие не будет иметь для него никаких последствий. Мне не хотелось бы потерять работу. Решив окончательно увериться в своей догадке, я вышел в глобальную сеть и просмотрел список игр, изданных компанией Lunatec за последний месяц. Симулятор рукопашного боя, симулятор шпиона и новая игра про киллера. Все сомнения растаяли, как туман. С громадным облегчением я выключил терминал. Мне ужасно стыдно перед самим собой, перед Джо с индексом 2. Он-то обладает всеми моими воспоминаниями и, конечно, прекрасно знал, что происходит со мной. Как он, наверное, смеялся, запуская очередную игрушку. А потом ему стало не до смеха. Ведь он знал, что я собираюсь отравиться. И пошел на огромный риск, чтобы передать мне эту весточку. И едва не опоздал. Я горжусь им. То есть собой. Джо номер 2 так ловко провернул это дело. Остается только надеяться, что его выходка прошла незамеченной, и у нас не будет неприятностей на работе. Я знаю, как строго охраняется информация в корпорациях. Там дрожат даже над рецептами жареной картошки, а уж про разработку программного обеспечения и говорить нечего. Отвлекался. Только что пришло почтовое сообщение из офиса. Оказывается, меня отправляют в командировку в Северные Штаты на 3 дня. В сообщении сказано, чтобы я предупредил родственников и полицию, что покидаю город. Мало того, сегодняшний день мне отводится для сборов и улаживания срочных дел. Значит,
0: Никаких прогулов и никаких оправданий. Все совершенно официально. Сегодня чудесный день. Волшебный. Я буду праздновать его как второй день рождения. Теперь я вернусь в постель и буду спать до самого обеда. Потом позвоню маме, отдам дежурному полисмену распечатку почтового сообщения из офиса, чтобы они не волновались за меня. Не буду стирать этот дневник, хотя только что собирался это сделать, оставлю, чтобы прочитать через пару лет и посмеяться над собой. Что же, вот и конец файла, конец истории. Удачи тебе, Джо номер два. Она нам понадобится. End of file. Созданный файл. Голосовая запись. Дата создания 19 августа 2210. Владелец. Архив службы безопасности корпорации Лунатек. Присаживайтесь, Легран. Надеюсь, дело улажено.
3: Все в порядке, господин Кирби. Вы прочитали копии их дневников?
0: Прочитал. Я понял, что произошло, но не понял, почему. В чем причина кризиса? Джонатан был на грани. Если бы им заинтересовалась комиссия по надзору за здоровьем, у нас появились бы крупные неприятности. Дело могло дойти до Интерпола. Вы понимаете, что это значит?
3: Этого больше не повторится, господин Кирби. Даю слово.
0: Сначала ответьте, что все-таки произошло.
3: Техническая неисправность. Машина купирования дала сбой. В результате конфликта функций программа стирания памяти не отработала полностью, и часть фрагментов сохранилась в исходном объекте.
0: Вы хотите сказать, что воспоминания остались в голове Джонатана?
3: Так точно. Не все, разумеется, лишь крохотная часть. Из-за этого и возник кризис. К чему это привело, вы уже знаете из дневников.
0: Послушайте, Легран, вы уверены, что это случайность? Что это не диверсия?
3: Уверен, господин Кирби. Эту версию мы отработали в первую очередь. Техник оказался не агентом, а разгильдяем. Он не провел дополнительное тестирование и не отследил конфликт программ.
0: Поразительно. Я всегда думал, что персонал машины купирования подбирается особенно строго. Вышвырните этого засранца к чертовой матери. И не забудьте перед этим пропустить его самого через машину. Кто сейчас руководит подбором персонала у техников?
3: Дженкинс.
0: Хорошо. Я с ним поговорю, пусть усилит контроль. Мы не можем допускать подобных инцидентов. Это неприемлемо.
3: Так точно, господин Кирби.
0: Но случай, надо признать, из ряда вон. Джонатан впал в панику, это понятно. А что его вторая личность, Джо? Ведь он вас чуть не провел, ведь так?
3: Да, ему почти удалось обвести нас вокруг пальца. Более того, он разработал отличный план, чтобы предупредить самого себя. Мы едва не упустили этот момент. В конце концов, пришлось немного ему помочь, но все закончилось удачно.
0: Послушайте, Легран, то, что на этот раз все обошлось, никого не оправдывает. Следующий раз может стать последним, и для вас в том числе. Понимаете?
3: Так точно. Контроль будет усилен. Но, господин Кирби, я хотел отметить, что образ жизни объекта наблюдения создает определенные сложности. Не лучше ли будет забрать его к нам? Пусть живет здесь, в ипостаси Джо номер два.
0: Нет. Это неразумно. Вы знаете, что у нас живут тут пятеро программистов. Вспомните, как часто Интерпол устраивает им проверки. А они, слава небесам, всего лишь хорошие программисты. Джонатан номер один — весьма выгодная личность, ее нельзя терять. Любое расследование начнется с него, а обычный бухгалтер-размазня вряд ли способен внушить подозрения.
3: Неужели овчинка стоит выделки? Я знаю, как вы цените Джонатана и то, что он делает, но все же неужели нельзя найти человека, с которым будет меньше проблем?
0: Легран, вы меня поражаете. В нашей организации, да и во всей Европе, Джо — единственный человек, разум которого может выдержать тройное наложение личности. Это особенность его психики, понимаете?
4: Он самый засекреченный объект Лунатека. Тройная личность. Интерполу будет непросто распутать дела с его участием, даже если они нападут на след. Если они арестуют Джонатана номер один, то ничего не узнают. И даже если через него выйдут на Джонатана номер два, все равно увидят перед собой лишь тестировщика компьютерных игр. О третьем варианте Интерпол даже не догадывается. А Джонатан номер три не подозревает о других своих личностях. В этом его сила. Кроме того, это лучший специалист, один из высшей лиги, если вы понимаете, о чем я. Когда он берет в руки винтовку, у меня пересыхает горло. Даже если я сижу у себя в кабинете и просто смотрю запись.
0: Извините, господин Кирби, я не знал, что этот дар так редко встречается. Я все понял. Но, может быть...
4: Хватит болтать, Легран. Лучше усильте наблюдение. Джо скоро отправляется в командировку, так что обеспечьте стандартный эшелон поддержки. Берегите нашего бесценного оборотня. End of file. Созданный файл. Шифрованный почтовый пакет. Дата создания. 20 августа 2210. Владелец. Неизвестно. Задание выполнено. Объект нейтрализован. Возвращаюсь. Послушайте, Легран, есть небольшая проблема. Сегодня ночью мне снилось, что я бухгалтер. Представляете? Наверное, я улыбался во сне. Спросите у своих коновалов в белых халатах, что это значит. Это может показаться глупым, но меня немного беспокоит этот сон. Ваш Джо. End of file.

0: Джордж Мартин. «Зверь для Норна». Хевиленд Тафф расслаблялся в таверне на Тембере. Он сидел в одиночестве в самом темном углу тускло освещенного зала, положив локти на стол. Макушка его лысой головы почти касалась деревянной балки потолка. Перед ним стояли четыре пустые кружки, на дне которых оседала пена. Пятая, наполовину полная, покоилась в мозолистых руках. Если Тафф и замечал любопытные взгляды других посетителей таверны, то виду не подавал, продолжая методично заглатывать эль, а его лицо, белое, точно кости, совершенно лишенное волос, как и все тело, сохраняло непроницаемое выражение. Он был человеком героических пропорций, Хевиленд Тафф. Великан с могучим ударом, и его мощная фигура одиноко высилась в углу. Однако он не был совсем один, потому что его черный кот Дакс темным меховым шаром лежал перед ним на столе. Тафф изредка ставил на стол кружку с элем и рассеянно поглаживал своего спутника. Кот был столь же велик по сравнению со своими собратьями, как и Тафф по сравнению с другими людьми, и, между прочим, даже не думал шевелиться, хотя его окружали пустые кружки. Когда худой мужчина подошел к столику Таффа, тот поднял глаза и моргнул, дожидаясь, когда незнакомец заговорит.
1: «Вы Хевиленд Тафф, продавец животных», — сказал невероятно худой мужчина.
0: Его одежда, черная кожа с отделкой из серого меха, висела на нем мешком. Тем не менее, он явно был человеком состоятельным, поскольку его голову под копной темных волос украшала узкая бронзовая диадема, а на пальцах сверкали кольца. Тафф погладил Дакса и, глядя на кота, заговорил, очень медленно произнося слова. Его низкий голос казался совершенно равнодушным.
2: «Я Хевиленд Тафф, продавец животных. Или меня таковым считают?»
0: Потом он перевел взгляд на худого мужчину, нетерпеливо переминавшегося с ноги на ногу.
2: «Сэр, я действительно Хевиленд Тафф. И я действительно торгую животными. Однако я считаю себя не продавцом животных, а экологическим инженером».
0: Незнакомец раздраженно махнул рукой и устроился за столом напротив Таффа.
1: «Насколько мне известно, вы владеете кораблем-сеятелем древнего экологического корпуса. Но это еще не делает вас экоинженером, Тафф. Вот уже несколько столетий все экоинженеры мертвы. Но если вы предпочитаете, чтобы вас называли экологическим инженером, я не против. Мне нужны ваши услуги. Я хочу приобрести у вас монстра. Огромного злобного зверя».
2: «Ага».
0: Тафф вновь обратился к коту.
2: «Он хочет купить монстра, этот незнакомец, который уселся за мой стол».
1: «Меня зовут Хирольд Норн, если вас волнует мое имя», — сказал худой мужчина. «Я старший звероусмиритель моего дома, одного из 12 великих домов Лайроники».
2: «Лайроника», — кивнул Тафф. «Я слышал о Лайронике. Следующий от нас мир в сторону Фринджа славится своими игровыми аренами».
0: Норн улыбнулся.
1: «Да-да», — ответил он.
0: Хевиленд Тафф почесал Дакса за ухом. Его рука двигалась в каком-то необычном ритме, и кот медленно потянулся, зевнул и посмотрел на худого мужчину.
2: Волна уверенности нахлынула на Таффа. Как оказалось, у этого мужчины самые честные намерения, если верить Даксу.
0: До определенной степени все коты обладают телепатией, а Дакс был особенным котом. Генетические волшебники исчезнувшего экологического корпуса об этом позаботились. Он читал чужие мысли для Тафа.
2: «Что ж, дело проясняется», — заметил Тафф. «Хирольд Норм, возможно, вы хотите кое-что уточнить?»
0: Норн кивнул.
1: «Конечно, конечно. Что вам известно о Лайронике? И, в частности, об игровых аренах?»
0: Тяжелое гладкое лицо Таффа сохраняло невозмутимость.
2: «Незначительные детали. Скорее всего, слишком мало, если я соглашусь с вами работать. Расскажите мне все, что пожелаете, а мы с Даксом подумаем».
0: Хирольд Норн переплел пальцы и вновь кивнул.
1: «Дакс? Ну да, конечно. Ваш кот — красивое животное, хотя меня никогда не интересовали существа, которые не умеют драться. Истинная красота заключена в убойной силе, так я говорю».
2: «Необычный подход», — сказал Тафф.
1: «Нет-нет, вовсе нет. Надеюсь, что работа здесь не заразила вас щепетильностью тамберийцев.
0: Тав молча осушил свою пятую кружку, а потом знаком попросил принести еще две и вопросительно

0: На огромных аренах народ, называвшийся римлянами, устраивал бои между разными животными. Что и говорить, прежде дома воевали, а сейчас гораздо лучше. Семейная честь остается на высоте, возникают новые состояния, и никто не получает ран. Норн помолчал и выпил немного эля, дожидаясь ответа, но Таф лишь поглаживал насторожившегося Дакса и ничего не ответил. «Так начал развиваться этот вид спорта на нашей планете», — продолжал худой обитатель Лайроники, вытирая рот тыльной стороной ладони. «У каждого дома имеются свои земли, на которых обитают свои животные. Земли дома Варкура, к примеру, расположены на жарком болотистом юге, и они обычно отправляют на игровые арены огромных звероящеров. Феридиан, горное царство, заработал целое состояние разведением скальных обезьян, которых мы, естественно, называем феридианами. Мой собственный дом расположен на травянистых равнинах Большого Северного континента. Мы посылаем сотни различных зверей для сражений на игровых аренах, но славимся своими сталезубами».
1: «Сталезубами», — повторил Таф.
0: Норн хитро улыбнулся. «Как старший звероусмиритель я обучил тысячи сталезубов», — с гордостью произнес он. «О, какие это чудесные животные! Ростом с вас, с роскошным синевато-черным мехом, свирепые и безжалостные.
1: Однако вы хотите получить от меня монстра».
0: Норн сделал большой глоток эля. «Вы правы, правы. Люди с дюжины ближайших миров прилетают на Лайронику, чтобы посмотреть бои наших зверей на аренах. Они делают ставки на исход боев. Чаще всего они собираются на бронзовой арене в городе всех домов. Здесь происходят самые замечательные бои. Благополучие наших домов и всего мира зависит от них. Без этих боев богатая Лайроника станет такой же бедной, как фермерский тембер».
1: «Это точно.
0: Но вы должны понимать, что богатство пропорционально чести дома, зависящей от его побед. Дом Арнет стал самым великим и могущественным благодаря смертоносным зверям, которые водятся на их землях. Остальные дома занимают места в соответствии с результатами боев на бронзовой арене. Доход от каждого матча, все деньги, заплаченные зрителями, и ставки на исход боя достаются победителю».
1: Хевиленд Таф вновь почесал за ухом у Дакса. «Дом Норна занимает самое последнее место среди 12 великих домов Лайроники», — сказал он, и легкий импульс, посланный котом, сообщил Тафу, что он не ошибся в своем предположении.
2: «Вы знаете», —
1: вздохнул Норн. «Это было очевидно. Но разве этично покупать зверя с другой планеты? И не противоречит ли это правилам вашей бронзовой арены?»
0: «Прецеденты уже имеются. Около 70 стандартных лет назад прилетел игрок со старой земли с существом, которое называлось Лесной Волк. Дом Колина поддержал его, наверное, в приступе безумия. Несчастный зверь вышел против Сталезуба и ничего не смог ему противопоставить. Бывали и другие случаи. К сожалению, в последние годы наши Сталезубы стали плохо плодиться. Дикие особи вымирают, а те немногие, что остались, теперь практически неуловимы. Нашим всадникам не удается их отлавливать. Несмотря на все усилия звероусмирителей, занимавших эту должность до меня, наши домашние сталезубы заметно сдали. В последнее время Норн одержал совсем мало побед. И я буду вынужден подать в отставку, если ситуация не изменится. Мы обеднели. Когда стало известно, что на Тембер прибыл корабль-сеятель, я решил разыскать вас. С вашей помощью я начну новую славную эру дома Норна».
1: Хевиленд сидел, сохраняя полную неподвижность. «Я понимаю. И все же я не продаю монстров. Ковчег — древний биокорабль-сеятель, построенный Земной Империей тысячи лет назад для уничтожения в эко-войне Харганов. Я могу выпустить на свободу тысячу болезней, а в моих хранилищах содержатся клетки животных для клонирования из великого множества миров. Однако вы неправильно понимаете сущность эко-войны. Самые страшные враги — это вовсе не крупные хищники, а крошечные насекомые, несущие гибель посевам, или прыгающие мелкие твари, которые так стремительно размножаются, что очень скоро вытесняют любую другую жизнь.

0: Судя по выражению лица Хирольда Норна, он явно упал духом.
1: «Значит, у вас ничего нет?»
0: Тафф погладил Дакса.
2: «Немного. Миллион видов насекомых, сотни тысяч видов небольших птиц, примерно столько же рыб. Но монстров, чудовищ совсем немного, никак не больше тысячи. Их используют редко, чаще всего по психологическим причинам».
1: «Тысяча монстров!»
0: Худощавый мужчина вновь оживился.
1: «Но это более чем достаточно для выбора. Конечно, среди тысячи мы сумеем найти зверя для Норна».
2: «Возможно».
0: Тафф пожал плечами.
2: «Твое мнение, Дакс?» — спросил он своего кота.
3: «Вот как. Ладно».
0: Он вновь посмотрел на Норна.
2: «Ваша история меня заинтересовала, Хирольд Норн. К тому же я уже завершил свою работу здесь. Тамберийцы получили птицу, которая сможет остановить засилье червя, пожирающего корни растений. Так что мы с Даксом слетаем на ковчеге на Лайронику, посетим ваши арены и решим, как можно вам помочь».
0: Норн улыбнулся.
1: «Замечательно! Теперь пришел мой черед ставить выпивку».
0: Сияющий вид Дакса говорил Хевиланду Таффу, что худой человек преисполнился предвкушением победы. Джордж Мартин. «Зверь для Норна». Продолжение.

0: Бронзовая арена находилась в самом центре города всех домов. В том самом месте, где словно куски огромного пирога сходились сектора, контролируемые 12 великими домами. Каждый сектор окружали каменные стены, над которыми гордо трепетал на ветру флаг. Однако арена вовсе не была целиком сделана из бронзы. Ее построили главным образом из черного камня и полированного дерева. Впечатляющее сооружение. Лишь немногие шпили башен и минаретов превосходили ее высотой. Арену венчал сияющий бронзовый купол, полыхавший оранжевыми сполохами во время заката солнца. Из узких окон, украшенных бронзой и кованым железом, выглядывали горгульи. Огромные двери в черных каменных стенах также были сделаны из металла. Всего их имелось 12, и каждая выходила в один из 12 секторов города всех домов. Гравировка ворот точно соответствовала геральдическим символам определенного дома. Солнце Лаэроники превратилось в оранжевый кулак пламени, разящий западный горизонт, когда Хирольд Норн привел Хевиланда Тафа на состязание. Всадники уже зажигали газовые фонари на металлических обелисках, похожих на темные зубы, и огромное древнее здание оказалось в кольце сине-оранжевого пламени. В толпе, состоявшей из профессиональных игроков и зрителей, Тафф следовал за своим проводником по пустынным переулкам окраин сектора Норна. Наконец они ступили на каменные серые плиты главной улицы, по обеим сторонам которой застыли 12 бронзовых сталезубов. Улица заканчивалась у широких ворот, украшенных слоновой костью и бронзой. Стража, одетая в черную кожу и серый мех, как и Хирольд Норн, узнала звероусмирителя и, поприветствовав, беспрепятственно пропустила их. Остальным приходилось платить за вход золотыми и железными монетами. Место для боевых поединков оказалось не очень глубокой ямой с засыпанным песком полом. Ее окружали каменные стены высотой в 4 метра. Далее начинались места для зрителей, которые уступами поднимались вверх. Здесь могло разместиться 30 тысяч человек, хотя с последних рядов вряд ли удавалось разглядеть подробности состязания, к тому же некоторым зрителям мешали мощные железные колонны. Повсюду располагались кабинки, в них принимали ставки на исход боев. Хирольд Норн отвел Тафа на лучшие места в секторе их дома, где лишь каменный парапет отделял зрителей от 4-метровых стен. Кресла были сделаны не из скрипучего дерева и железа, как в верхних рядах, а представляли собой просторные троны, обтянутые мягкой кожей, по утверждению Норна, животных, что обрели достойную смерть на арене. Так что даже мощное тело Тафа могло разместиться с удобством. Внизу, одетые в голубые комбинезоны служители арены, тащили к одному из выходов тело какого-то костлявого, покрытого перьями животного.
1: «Боевая птица дома Рэя Хилла», — указал на нее Норн. «Рейский звероусмиритель выставил ее против звероящера Варкура. Не самый удачный выбор».
0: Хевиланд Тафф ничего не ответил. Одетый в серую виниловую шинель со сверкающими погонами, доходящую до самых щиколоток, и зелено-коричневый шлем, украшенный золотой тетой экологических инженеров, он сидел неподвижно и очень прямо. Его большие грубые руки с переплетенными пальцами лежали на выпирающем животе. Между тем Хирольд Норн продолжал объяснять происходящее. Его прервал многократно усиленный голос распорядителя, раскатившийся по всей арене.
2: «Пятая пара!» — объявил он. «Дом Норна представляет самец сталезуб, возраст 2 года, вес 2,6 квинтала, дрессировщик, младший звероусмиритель Керс Норн. Первый бой на бронзовой арене!»
0: Раздался скрежет металла по металлу, и существо из кошмара выскочило на арену. Сталезуб показался косматым гигантом с запавшими красными глазами и двойным рядом кривых зубов, с которых капала слюна. Волк-переросток, скрещенный с саблезубым тигром. Его толстые, как ствол молодого дерева, лапы, изящество могучих мускулов прирожденного убийцы скрывал сине-черный мех. Сталезуб оскалился и зарычал. По арене прокатилось звонкое эхо. Его приветствовали громкие крики зрителей. Хиральд Норн улыбнулся.
1: «Керс мой кузен! Один из самых многообещающих младших звероусмирителей. Он сказал, что этот зверь — наша гордость. Да-да. Мне нравится, как он выглядит. Вы согласны?»
0: «Поскольку я впервые здесь, мне не с чем сравнивать», — спокойно ответил Таф. Мощный голос вновь разнесся над ареной.
2: «Дом Арнета в Золоченом лесу представляет обезьяну-душителя. Возраст 6 лет, вес 3,1 квинтала. Дрессировщик — старший звероусмиритель Дейнел Ли Арнет. Трижды побеждал на бронзовой арене».
0: С противоположной стороны открылись другие ворота, украшенные золотыми и алыми цветами, и на арену выскочил зверь на двух коротких толстых лапах. Обезьяна-душитель была невысокой, но невероятно широкой, с треугольным торсом и головой в форме пули. Глаза прятались под мощными надбровными дугами. Длинные мускулистые руки волочились по песку арены. С головы до пят животное было лишено волос, если не считать редких пятен темно-красного меха на грязно-белой коже. И она пахла. Даже на таком расстоянии Хевиленд Тафф ощутил сильный запах мускуса.
1: «Она потеет», — объяснил Норн. «Дейнел Ли привел обезьяну в состояние бешеной ярости. Его зверь, вы же понимаете, имеет преимущество, так как более опытен, не говоря уже о том, что обезьяна-душитель — невероятно свирепое существо. В отличие от своего родича, горного феридиана, она является хищником и практически не поддается дрессировке. Сталезуб Керса значительно моложе. Нам предстоит интересный бой».
0: Звероусмиритель Норн наклонился вперед, но Таф по-прежнему сохранял неподвижность и спокойствие. Обезьяна повернулась и глухо зарычала, расставив в стороны свои длинные руки. Сталезуб сине-черной стрелой помчался по арене к врагу. Таф успел заметить, как несущийся на врага сталезуб отделился от земли и прыгнул вперед. Звери столкнулись и покатились по песку, сплетаясь в яростный клубок. Над ареной разразилась настоящая какофония.
1: «Горло!» — кричал Норн. «Разорви ей горло! Разорви ей горло!»
0: Неожиданно животные отскочили друг от друга. Сталезуб принялся медленно кружить вокруг обезьяны. Одна из его передних лап была сломана, и он перемещался на оставшихся трех, но достаточно быстро. Обезьяна-душитель не давала ему возможности атаковать, поворачиваясь лицом к противнику. Из длинных глубоких царапин на ее груди, где клыки сталезуба оставили свой жуткий след, сочилась кровь. Однако зверь Арнета не выглядел ослабевшим. Хиральд Норн начал что-то бормотать себе под нос. Зрителям надоело смотреть на арену, где наступило затишье. И они начали ритмично и монотонно петь. Постепенно звук становился громче, поскольку все новые и новые люди присоединялись к хору, в том числе и Хиральд Норн. Его худое тело стало ритмично раскачиваться. Таф сразу же заметил, как пение подействовало на животных. Они зарычали. Из их глоток вырвался боевой клич. Обезьяна принялась переступать с одной лапы на другую, начав жуткий танец, а по челюстям сталезуба потекла обильная слюна. Пение становилось все громче, и звери на арене пришли в неистовство. Неожиданно сталезуб вновь бросился в атаку, и длинные руки обезьяны встретили его в воздухе. Сила прыжка отбросила душительницу назад, но Таф успел заметить, что челюсти сталезуба щелкнули в воздухе, а обезьяна сомкнула руки вокруг сине-черного горла. Сталезуб отчаянно рванулся в сторону, звери покатились по песку. Раздался жуткий оглушительный треск, и волк свесил голову на бок, превратившись в неподвижную тряпку. Зрители смолкли, послышались аплодисменты и свист, затем вновь распахнулись ворота, украшенные золотыми и алыми цветами, и обезьяна-душитель покинула арену. Четверо мужчин в черно-серых цветах дома Норна вышли, чтобы унести тело Сталезуба.
1: «Еще одна потеря», —
0: мрачно заметил Хирольд Норн.
1: «Я поговорю с Керсом. Его зверь не нашел горла врага».
0: Хевиланд Тафф встал.
3: «Вы уходите с беспокойством?» — спросил Норн.
1: «Но еще слишком рано. Предстоит 5 схваток. Следующий гигантский феридиан будет сражаться с водяным скорпионом с острова Эймар».
0: «Я видел все, что мне нужно. Пришло время кормить Дакса. Я возвращаюсь на ковчег».
3: Норн поспешно вскочил и положил руку на плечо экологического инженера, очевидно намереваясь остановить его.
1: «Значит, вы продадите нам монстра?»
0: Тафф небрежно стряхнул руку звероусмирителя со своего плеча. «Сэр, я не люблю, когда ко мне прикасаются. Я должен изучить свои файлы. Ковчег остался на орбите. Прилетайте ко мне на челноке послезавтра. Возникла проблема, и мне нужно время для ее решения».
3: И не сказав более ни слова, Хевиланд Тафф повернулся и зашагал прочь.

0: Хиральд Норн не был готов к тому, что он увидел на ковчеге. После того, как его черно-серый челнок произвел стыковку и Таф провел его по кораблю, звероусмиритель даже не пытался скрыть изумление.
1: «Мне бы следовало сообразить», — повторял он. «Размеры корабля, размеры... Нет, мне бы определенно следовало догадаться».
0: Хевиланд спокойно стоял, держа Дакса на руках и медленно поглаживая кота.
2: «Старая Земля строила корабли, которые размерами превышали некоторые современные меры», — равнодушно заметил он. «Ковчег, биокорабль-сеятель, должен быть большим. В прежние времена его команда состояла из 200 человек. Теперь сократилась до одного».
1: «Вы единственный член экипажа?» — удивился Норн.
0: Кот предупредил Тафа об опасности. «Вот как?» У звероусмирителя появились враждебные намерения. «Да», — ответил экологический инженер. «Но еще есть Дакс. И кроме того, защита корабля запрограммирована таким образом, что никто не сумеет взять его управление на себя».
3: Согласно Даксу, враждебность посетителя увяла, как нераспустившийся цветок.
1: «Понятно», — пробормотал он, но тут же оживился. «Ну, вам удалось подобрать что-нибудь для нас?»
0: «Идите за мной», — вместо ответа велел Таф.
4: «Модель для сборки. On Energy».
0: По узкому коридору они прошли в небольшой зал, где уселись на трехколесную повозку и поехали по длинному туннелю, вдоль стен которого высились всевозможные стеклянные резервуары, наполненные булькающей жидкостью, от размеров с человеческий ноготь до такого, в котором могла бы поместиться бронзовая арена. Огромный сосуд пустовал, но в остальных шевелились какие-то темные силуэты. Таф с Даксом, удобно устроившимся у него на коленях, смотрел вперед. Норм удивленно вертел головой. Наконец туннель закончился, и они оказались в небольшом помещении с множеством компьютеров. 4 больших кресла с панелями управления, вмонтированными в ручки, стояли по углам. В центре комнаты на полу находилась круглая плата из синего металла. Хевиланд Таф посадил Дакса в одно из кресел, а сам устроился в другом. Норн выбрал кресло напротив Тафа.
2: «Я должен кое о чем вас предупредить», — начал экологический инженер.
1: «Да-да».
0: Звероусмиритель уставился на него.
2: «Монстры стоят дорого», — продолжал Таф. «Где-то по 100 000 стандартов».
1: «Что? Это неслыханно! Нам потребуется 100 побед на бронзовой арене, чтобы компенсировать такую сумму. Я же говорил вам, мы бедный дом».
2: «Что ж, быть может, более богатый дом охотно выложит требуемую сумму». Корпус экологических инженеров исчез много столетий назад. Из всех его кораблей лишь ковчег остался в рабочем состоянии. Большая часть научных достижений забыта. Техника клонирования и генная инженерия в своих прежних формах практикуется теперь лишь на Прометее и Старой Земле, где секреты науки тщательно охраняются. Однако на Прометее не осталось стасисного поля, поэтому им приходится следить за ростом клонов до тех пор, пока они не достигнут естественной зрелости.
0: Таф посмотрел на Дакса, озаренного мерцающим светом мониторов.
2: «И все же, Дакс, Хиральд Норн находит мою цену слишком высокой».
1: 50 000 стандартов», — сказал Норн. «Даже такую сумму мы сможем набрать с огромным трудом».
0: Хевиланд Таф молчал.
1: «Тогда 80 000. Больше я заплатить не смогу. Дом Норна станет банкротом. Они снесут наших бронзовых сталезубов и запечатают ворота».
0: Молчание затягивалось.
1: «Будьте вы прокляты! 100 000, да-да, только в том случае, если ваш монстр будет отвечать нашим требованиям».
2: «Вы заплатите мне всю сумму сразу же после его доставки».
1: «Невозможно!»
0: Таф вновь промолчал.
1: «Ладно, идет».
2: «Что касается самого монстра, здесь на борту ковчега в замороженных отсеках 1000 хищников, в том числе и те, что давно вымерли. Однако лишь немногие из них удовлетворяют требованиям бронзовой арены. Есть и другие критерии отбора. Например, они должны успешно размножаться на землях дома Норна. Существо, которое не способно плодиться, едва ли станет удачным вложением капитала. Каким бы непобедимым оно ни казалось, со временем животное состарится и умрет, и победа Норна закончится вместе с его смертью.
1: «Верное замечание», — кивнул звероусмиритель. «Мы периодически пытались разводить звероящеров, феридиан и других животных 12 домов, но всякий раз нас постигала неудача. Климат, растительность...»
2: Он махнул рукой. «Совершенно верно. Вот почему я сразу же отбросил формы жизни, основанные на кремнии, которые не смогут существовать в вашем углеродном мире, а также животных с планет, атмосфера которых существенно отличается от лайроники или привыкших к другому климату. Вы должны понимать, с какими серьезными трудностями мне пришлось столкнуться».
1: «Да-да, переходите к делу. Что вам удалось найти? Каков он, этот монстр за 100 тысяч стандартов?»
2: «Можете выбрать из 30 животных. Прошу».
3: Экологический инженер коснулся блестящей кнопки на ручке своего кресла, и в следующее мгновение на пластине из синего металла появился зверь. Двухметровый, с эластичной розово-серой кожей, покрытой редкой белой шерстью. Среди других его особенностей можно было отметить свиное рыло и пару изогнутых рогов. На лапах виднелись жутковатые когти, больше похожие на кинжалы.
2: «Я не стану забивать вам голову научными названиями животных, поскольку на бронзовой арене царит неформальный подход», — сказал Хевиланд Тафф. «Это так называемая крадущаяся свинья с Хейдея, которая прекрасно чувствует себя как в лесах, так и на равнине. Питается главным образом падалью, но с удовольствием ест и свежее мясо. Если ее атакуют, она сражается с удивительной яростью. Считается достаточно разумной, но не поддается приручению. Эти свиньи прекрасно размножаются. 200 лет назад колонисты с Гулливера были вынуждены покинуть поселение на Хейдее из-за этого животного».
3: Хиральд Норн поскреб голову под бронзовым венцом.
1: «Нет. Слишком она худая и слишком легкая. И посмотрите на ее шею. Представляете, что с ней сделает феридиан?»
2: Удивительно покачал головой.
1: «Кроме того, она уродлива, и мне не нравятся любители падали, какими бы эффективными бойцами они ни оказались. Дом Норна разводит гордых бойцов, которые сами убивают свою дичь».
3: «Понятно», — кивнул Тафф. Он нажал на кнопку, и свинья исчезла. На ее месте возникло огромное существо, едва поместившееся на пластине, больше всего похожее на гору доспехов.
2: «Его родина даже не получила имени. Там никогда не было поселений. Отряд со старого Посейдона когда-то посетил планету и взял там образцы флоры и фауны. Животные жили в зоопарках, но плохо размножались. Этого зверя назвали Катитаран. Взрослые особи весят около 6 тонн. На равнинах своей родины катитараны достигают скорости 50 километров в час. Они давят свою добычу. Зверь, можно сказать, состоит из одной громадной пасти. Таким образом, поскольку каждый участок его кожи выделяет пищеварительные ферменты, ему достаточно просто присесть на свою добычу, и та будет поглощена».
3: Хиральд Норн, не сводивший взгляда с впечатляющей голограммы, удовлетворенно покачал головой.
1: «О, да. Это гораздо лучше. Ужасное существо. Быть может... Нет».
3: Его настроение неожиданно изменилось.
1: «Нет, нет, этот нам тоже не подойдет. Существо весом в 6 тонн, развивающее такую высокую скорость, может вырваться за пределы бронзовой арены и прикончить сотни зрителей. Кроме того, кто согласится платить серьезные деньги, чтобы посмотреть, как такая штуковина раздавит звероящера или обезьяну-душителя? Никакой честной борьбы. К тому же ваш катитаран слишком уродлив».
3: Тафф со спокойным видом нажал кнопку. Огромная серая туша уступила место гладкой оскалившейся кошке, размерами не уступающей сталезубу, с узкими желтыми глазами и могучими мускулами, перекатывающимися под темно-синим мехом. Кое-где мех украшали полосы. Длинные тонкие серебристые линии шли вдоль боков грациозного существа.
1: «Ах!» – простонал Норн. «Какая красота! Правда, правда!»
2: «Кобальтовая пантера Селии», – пояснил Тав. «Ее часто называют кобальтовой кошкой. Одна из самых крупных и опасных хищных кошек или их аналогов. Зверь является превосходным охотником, обладает настолько развитыми чувствами, что ее можно признать чудом генной инженерии. Она способна видеть в инфракрасном свете, идеальная ночная охотница, а ее уши, обратите внимание на размер и разворот, звероусмиритель, невероятно восприимчивы. Поскольку она относится к семейству кошачьих, кобальтовая кошка обладает способностью к телепатии. В данном случае она особенно ярко выражена. Страх, голод и жажда крови действуют на них возбуждающе, и тогда кобальтовые кошки начинают читать мысли».
3: Норн заметно удивился.
1: «Что?»
2: «Парапсихологические способности. Кобальтовые кошки особенно опасны, потому что знают намерения своего противника еще до того, как тот начинает двигаться. Зверь предвидит действия врага. Вы понимаете?»
1: «Да!»
3: Норн был возбужден.
1: «Превосходно! Превосходно! Могу ли я предположить, что мы сумеем дрессировать этих животных так же, как сталезубов? Да? И они читают мысли! Превосходно! Даже цвета подходящие, темно-синие. Вы же знаете, наши сталезубы имеют сине-черную шкуру, так что кошки будут вполне норническими!»
3: Хевилан Тафф посмотрел на Дакса, и кот, на которого не произвел ни малейшего впечатления парад фантомов, подтвердил, что энтузиазм худого мужчины является искренним. Экологический инженер коснулся кнопки, и кобальтовая кошка исчезла.
2: «Что ж, тогда нет смысла продолжать. Ваш заказ будет доставлен через 3 стандартных недели, если вас устроит такой вариант. За названную сумму я представлю вам 3 пары, 2 комплекта детенышей, они обеспечат вам разведение, и 1 пару взрослых особей. Их вы сможете сразу же направить на бронзовую арену».
1: «Так скоро?» — начал Норн. «Хорошо, но...»
2: «Я пользуюсь стасисным полем, сэр. Если его реверсировать, создается искажение времени, или, говоря проще, время ускоряется. Обычная процедура. Технология, которая используется на Прометее, потребовала бы значительного времени. Клоны должны были бы вырасти естественным путем, что довольно часто доставляет большие неудобства. Кроме того, должен добавить следующее. Хотя дом Норна получит 6 животных, представлены будут 3 различных индивидуальности. На ковчеге имеется лишь тройная клетка для этих кошек. Я дважды клонирую каждую из них, самца и самку. Будем надеяться, что этого разнообразия окажется достаточно для создания жизнеспособного потомства на Лайронике».
3: Дакс наполнил сознание Тафа диковинной смесью триумфа, смущения и нетерпения. Выходит, звероусмиритель ничего не понял из сказанного ранее, во всяком случае, Таф это трактовал именно так.
1: «Отлично, как скажете», — заявил Норн. «Я обязательно пришлю корабли с клетками, и тогда же мы расплатимся с вами».
3: Дакс тут же сообщил об обмане, недоверии и тревоге.
2: «Вы полностью расплатитесь со мной до получения животных».
1: «Но вы же сказали, что платить нужно после».
2: «Верно. Однако я подвержен смене настроения и теперь намерен сначала получить деньги, а лишь потом отгрузить животных».
1: «Хорошо».
3: Норн пожал плечами.
1: «Не могу не заметить, что ваши требования избыточны и отличаются непостоянством. Однако с вашими кобальтовыми кошками мы быстро вернем вложенные деньги».
3: Он собрался встать с кресла. Хевилан Тафф поднял один палец.
2: «Один момент. Вы ничего не рассказали мне об экологии Лайроники и землях, принадлежащих дому Норн. Возможно, у вас хватает дичи, но я должен предупредить, что кобальтовые кошки хорошо размножаются только в том случае, если есть хорошая охота. Они нуждаются в подходящей добыче».
1: «Да-да, конечно».
2: «Я должен сделать вам еще одно предложение. За дополнительные 5000 стандартов я готов клонировать для вас прыгунков селий, симпатичных меховых травоядных, славящихся на дюжине миров своим изумительным мясом.

0: Джордж Мартин. «Зверь для Норна». Продолжение. Хиральд Норн нахмурился.
1: «Вы должны отдать их нам в качестве бонуса, отбирая у нас огромную сумму».
0: Тав встал. «Этот человек оскорбляет меня, Дакс», — сказал он своему коту. «Что мне делать? Я стараюсь честно заработать на жизнь». Он перевел взгляд на Норна. «Мое настроение вновь изменилось. Я чувствую, что вы не согласитесь на мое предложение, даже если я предложу хорошие скидки. Поэтому я решил уступить. Вы получите прыгунков бесплатно».
1: «Превосходно!»
0: Звероусмиритель направился к двери.
1: «Мы заберем их вместе с кобальтовыми кошками и выпустим на свободу в наших владениях».
0: На обратном пути до челнока не было сказано ни слова.

0: Дом Норна отправил плату за животных за день до срока доставки. На следующее утро дюжина мужчин в черно-серых одеждах высадилась на ковчеге. Они отнесли 6 усыпленных кобальтовых кошек из питательных резервуаров ТАФа в приготовленные клетки. ТАФ равнодушно распрощался с ними и больше не входил в контакт с Хирольдом Норном. Однако корабль оставался на орбите Лайроники. Не прошло и 3 коротких дней по местному времени, когда ТАФу стало известно, что его клиенты объявили о готовности выставить кобальтовую кошку на бронзовой арене. В назначенный вечер экологический инженер постарался изменить свою внешность, насколько это вообще было возможно, приклеив фальшивую бороду и воспользовавшись рыжим париком. Кроме того, он надел канареечного цвета костюм с пышными рукавами, а голову украсил меховым тюрбаном. В таком невероятном наряде Хэвиланд ТАФ прибыл в город всех домов, рассчитывая, что не привлечет к своей особе внимания. Когда объявили интересующий его бой, он стоял третьим в расписании, ТАФ, заплатив несколько железных монет, уже сидел в задних рядах арены, касаясь спиной грубого камня стены. Узкое деревянное сиденье с трудом выдерживало его огромный вес.
1: «Третий бой!» — объявил распорядитель, и рабочие арены уволокли прочь останки проигравшего второй бой. «Дом Варкура представляет самка звероящера. Возраст 9 месяцев, вес 1,4 квинтала, дрессировщик, младший звероусмиритель Эммарии Варкур Отени. Победила в одном бою на бронзовой арене».
0: Зрители, сидевшие поблизости от ТАФа, принялись кричать и размахивать руками. Они оказались его соседями, так как он воспользовался воротами Варкура. Для этого ему пришлось сначала прогуляться по зеленой бетонной дороге, а затем пройти сквозь гигантскую разверстую пасть чудовищной золотой ящерицы. Между тем, далеко внизу поползла вверх изукрашенная зелеными и золотыми цветами дверь. ТАФ запасся биноклем. Он поднес его к глазам и увидел, что на арену выскочил звероящер. Двухметровые зеленые чешуйчатые рептилии с мощным хлыстообразным хвостом, втрое превышавшим его длину, и рылом аллигатора старой земли. Челюсти беззвучно раскрылись, обнажив ряды впечатляющих зубов, и закрылись.
1: «Дом Норна представляет доставленная с других миров для вашего удовольствия кобальтовая кошка. Возраст 3 недели.
0: Распорядитель немного помолчал, затем поправился.
1: «Возраст 3 года, вес 2,3 квинтала. Дрессировщик, старший звероусмиритель Хирольд Норн. Первый бой на бронзовой арене».
0: Раздался оглушительный рев сектора дома Норна, все места которого были забиты людьми в серо-черных костюмах. Из темноты, двигаясь с удивительным изяществом, медленно вышла кобальтовая кошка, и ее огромные желтые глаза оглядели арену. Зверь полностью соответствовал обещаниям ТАФа. Сгусток смертельных мышц, запертый в грациозном теле. Шкура темно-синего цвета с единственной серебристой полосой. Рык зверя был едва слышен. Слишком далеко от арены находился ТАФ, но сквозь бинокль он увидел, как пантера зевнула. Звероящер также увидел противника и, переваливаясь короткими чешуйчатыми лапами по песку, устремился вперед, в то время как его невозможно длинный хвост изогнулся над ним, точно жало чудовищного скорпиона. Затем, когда кобальтовая кошка обратила свои прозрачные глаза на врага, звероящер быстро опустил могучий хвост вперед и вниз. Раздался щелчок, подобный удару хлыста, но кошка изящно скользнула в сторону и хвост ударил по песку. Затем кошка, мяукая, принялась перемещаться по кругу. Звероящер вновь поднял хвост, разинул пасть и прыгнул вперед. Кобальтовая кошка вновь избежала зубов и удара хвоста. Вновь и вновь щелкал хвост, но кошка двигалась слишком быстро. Кто-то из зрителей начал напевать мелодию песни смерти, остальные ее подхватили. Тав повернул бинокль и увидел, как раскачиваются представители дома Норна. Звероящий раскалил зубы и принялся наносить один мощный удар хвостом за другим. Кобальтовая кошка, почувствовавшая, что у него появилась возможность для решающей атаки, совершила изящный и легкий прыжок и оказалась за спиной врага. Прижав его мощной лапой к арене, она одним ударом острых, как бритва когтей, разорвала ему бок и живот. Звероящер еще успел сделать несколько слабых ударов хвостом, а потом затих. Норны принялись оглушительно орать. Больше смотреть было не на что. И Хевиланд Тафф, огромный, бородатый, одетый точно клоун, решительно поднялся и направился к выходу.

0: Прошли недели. Ковчег оставался на орбите вокруг Вайроники. Хэвиланд Тафф по корабельному коммуникатору узнавал о результатах боев на бронзовой арене. Кобальтовая кошка неизменно одерживала верх в поединках. Изредка Хиральд Норн проигрывал бои, как правило, в тех случаях, когда выставлял Сталезуба, но эти поражения не могли перевесить многочисленных побед. Тафф сидел со свернувшимся на его коленях Даксом, пил большими кружками темный эль с пивоварни Ковчега и ждал. Примерно через месяц после дебюта «Кобальтовой кошки» Ковчегу причалил изящный челнок с узким носом, окрашенный в золотые и зеленые цвета. После коротких переговоров по коммуникатору экологический инженер встретил своих гостей с Даксом на руках. Кот посчитал, что намерения посетителей вполне дружелюбны, поэтому Тафф не стал активировать защиту. Их было четверо. Все в металлических доспехах из чешуйчатого золотого металла, украшенного зеленой глазурью. Трое стояли по стойке смирно. Четвертый, тучный, с красным лицом, в золотом шлеме с ярко-зеленым плюмажем, выступил вперед и протянул Таффу мясистую руку. «Я оценил ваши намерения», — сказал экологический инженер, продолжавший держать на руках Дакса. «Но предпочитаю не вступать в телесный контакт. Буду рад узнать ваше имя и цель визита».
1: «Моро и варкуротени», — начал толстяк.
0: Тафф жестом остановил его. «Понятно. Значит, вы, старший зверосмиритель дома Варкуры, приехали ко мне, чтобы купить какого-нибудь зверя. Должен признаться, что я с самого начала ожидал такого развития событий. Мне лишь хочется знать, а я часто поступаю, повинуясь импульсу, готовы ли вы сказать мне правду?» Звероусмиритель недоуменно открыл рот. «Ваши люди должны остаться здесь», — продолжал экологический инженер. «Следуйте за мной». Хэвиланд Тафф не позволил своему визитеру говорить, пока они не оказались в комнате с компьютерами. Здесь они уселись по диагонали друг напротив друга.
2: «Вы узнали о моем существовании от Норнов», — наконец прервал молчание Тафф. «Я не ошибся».
0: Моро и Варкур широко улыбнулся, обнажив превосходные зубы.
3: «Совершенно верно. Людям из дома Норна пришлось рассказать нам, откуда появились кобальтовые кошки. К нашей радости, Ковчег все еще на орбите Лайроники. Похоже, вы находите Лайронику забавной».
2: «У вас неприятности, я надеюсь помочь. Взять хотя бы вас. Насколько мне известно, Варкур сейчас занимает одно из последних мест среди 12 великих домов. Ваши звероящеры не произвели на меня впечатления. По моим сведениям, ваши территории главным образом представляют собой заболоченные земли, поэтому выбор бойцов для арены ограничен. Правильно ли я изложил суть проблемы?»
3: «Да, безусловно. Вы меня опередили, что ж, тем лучше. До вашего вмешательства наши дела шли неплохо. Ну а после появления вашего зверя мы не выиграли ни одного матча у Норна, а они были нашими главными жертвами. Несколько жалких побед над Рэем Хиллом и островом Эймора, удача в поединке с Феридианом, а также ничья, оба участника схватки погибли на арене с Арнетом и Синдуном. Вот и все наши успехи за последний месяц. Фу. Мы не выживем. Если я не изменю ситуацию, меня назначат племенным мастером и отправят в поместье».
0: Тафф поднял руку, заставив Моро и Варкура замолчать.
2: «Нет нужды продолжать. Я вижу, что вы сильно расстроены. Исключительно для тренировки ума я решил последовательно заняться проблемами каждого из великих домов. Не стоит попусту тратить время. Мне по силам решить ваши нынешние сложности, однако это будет дорого стоить».
0: Моро и Варкур ухмыльнулся.
3: «Я неплохо подготовился. Мне известна ваша цена. Она высока, но я не стану спорить. Мы готовы заплатить, если вы сможете...»
2: «Сэр», — прервал его Тафф, — «я человек отзывчивый. Норн был бедным домом, а Хиральд производил впечатление нищего. Вот почему я сделал ему огромные скидки. Владения Варкура богаче, стандарты выше, а победы известны на всей Вайронике. Для вас Цена должна составить 300 тысяч стандартов, чтобы я мог компенсировать потери, понесенные после сделки с домом Норн.
4: Моро Иваркур потрясенно забулькал, а чешуйки его доспехов зазвенели, когда он заерзал в своем кресле.
3: «Это слишком много!» — запротестовал он. «Я умоляю вас, мы и в самом деле выше дома Норна, но наше положение далеко не такое прочное, как вам кажется. Чтобы заплатить такую цену, нам придется голодать. Звероящеры прорвутся за наши бастионы, наши города сядут в болото, дети начнут тонуть!»
2: Тав смотрел на Дакса. «Вы говорите правду», — сказал он, когда его взгляд вернулся к Моро Иваркуру. «Вы меня тронули. 200 тысяч стандартов».
4: Моро Иваркур Отени вновь начал упрашивать экологического инженера, но тот сидел молча, пока краснолицый звероусмиритель не исчерпал свои доводы и не замолчал. Увы, ему ничего не оставалось, как согласиться.
5: Модель для сборки. On Energy.

0: Став нажал на кнопку. Между ним и Моро и Варкуром материализовалось изображение ящера. Трехметровый гигант, покрытый серо-зеленой чешуей, стоял на двух толстых когтистых лапах. Голова на короткой шее была непропорционально большой, а челюсти столь велики, что могли единым махом откусить человеческую голову и плечи. Но еще большее впечатление производили передние лапы. Короткие мускулистые конечности заканчивались метровой длины костяными шпорами.
1: «Трисни-рейский», — сказал Тафф. Во всяком случае, так его называли колонисты с Финдии, появившиеся на Кейбле на тысячелетия раньше людей. В переводе его имя означает «живой нож». Еще его называют «клинок тирана», поскольку он напоминает известного людям тиранозавра или тирана-ящера, давно вымершую рептилию со старой земли. Конечно, речь может идти только о поверхностном сходстве. Трисни-рей гораздо более мощный хищник, чем тиранозавр, благодаря своим ужасным передним лапам, настоящим костяным мечам, по имени он пользуется с ужасающей свирепостью.
0: Моро и Варкур так наклонился вперед, что кресло под ним затрещало, и Дакс наполнил сознание Тафа яростным восторгом.
2: «Превосходно!» — воскликнул зверусмиритель. «Хотя все эти имена показались мне слишком нудными. Мы будем называть их мечезаврами, идет?»
1: «Называйте, как хотите, мне все равно. Эти животные имеют ряд существенных преимуществ для дома Варкура», — ответил Тафф. «Если вы их возьмете, я добавлю к ним без дополнительной платы необходимое количество слизней с катадейном. Вы скоро убедитесь,

0: Став продолжал следить за новостями с бронзовой арены, хотя больше ни разу не спускался на поверхность Лайроники. Кобальтовые кошки одерживали одну победу за другой, сметая всех противников на своем пути. Один из зверей Норна прикончил лучшую обезьяну-душителя и мясо-лягушку с острова Эймар во время тройного боя. Однако дела Варкура также заметно улучшились. Новый боец, названный Мечезавром, произвел настоящую сенсацию. Зрители были в восторге от оглушительных воплей и тяжелого топота, не говоря уже о безжалостных костяных мечах. Первые три боя против огромного Феридиана, водяного скорпиона и паука-кота с Гнетина он выиграл почти сразу после начала поединка. По слухам, Морой Варкур Отени находился наверху блаженства. На следующей неделе Мечезавр должен был сразиться с кобальтовой кошкой. Никто не сомневался, что арена будет заполнена до отказа. Тафу позвонил Хиральд Норн.
1: «Таф»,
0: — суровым тоном начал он,
1: — «вам не следовало продавать ваших зверей в другие дома».
0: Хевиланд Таф спокойно сидел, глядя на встревоженное лицо Норна и поглаживая Дакса. «В нашем с вами разговоре об этом не было речи. Ваш зверь выступает превосходно. Теперь вы жалуетесь на то, что везет другим».
1: «Да! Нет! Но это же... Ладно, не имеет значения. Вероятно, я не могу вас остановить. Впрочем, если другие дома получат бойцов, способных побить наших котов, вам придется обеспечить нас новыми зверями, которые победят тех, что вы продаете другим домам. Вы меня понимаете?»
0: «Конечно». Он посмотрел на Дакса. «Хиральд Норн ставит под сомнение мои умственные способности». Затем он вновь повернулся к экрану. «Я всегда продаю, если есть возможность получить хорошие деньги». Норн нахмурился.
1: «Да-да, наши победы позволят нам найти требуемую вами сумму».
0: «А в остальном все в порядке?» — поинтересовался Таф.
1: «И да, и нет. На арене, да-да, тут никаких сомнений, но... четверо молодых кошек почему-то не хотят плодиться. И наш племенной мастер постоянно жалуется, что они теряют вес. Он полагает, что они заболели, но я сам не могу сказать ничего определенного, поскольку нахожусь в городе, а животные на равнинах дома Норна. Но тревога меня не оставляет. Конечно, кошки на свободе, но мы их пометили, чтобы иметь возможность...»
0: «Сейчас не сезон спаривания для кобальтовых кошек. Почему вы об этом не подумали?»
1: «Ага, нет-нет, мы не догадались. Тогда все понятно, это просто дело времени. Но вот прыгунки... Мы отпустили их на свободу, и у них не возникло никаких проблем с размножением. Луга дома Норна почти полностью лишились травы. Это нас тревожит. Они прыгают повсюду, что нам делать?»
0: «Разводить кобальтовых кошек», — предложил Таф. «Они превосходные хищники и легко справятся с избыточным количеством прыгунков». На лице Хиральда Норна недоумение смешалось с тревогой.
1: «Да-да».
0: Он хотел сказать еще что-то, но Таф поднялся с кресла. «Прошу прощения, я вынужден закончить наш разговор. Какой-то челнок стыкуется с ковчегом. Быть может, вы его узнаете. Синий стального цвета с треугольными серыми крыльями».
1: «Дом Рейхилла!» — воскликнул Норн.
0: «Поразительно». Таф пожал плечами. «Удачного дня». Звероусмиритель Деннис Лон Рей заплатил 300 тысяч стандартов за своего монстра, огромного могучего арсоида, обитающего в горах Вагабонда. В качестве бонуса Хевиланд Таф выдал ему пару яиц с каперлотом. На следующей неделе ковчег посетили четверо мужчин в оранжевых шелковых одеждах и огненно-красных шляпах. Они вернулись в дом Феридиана, обеднев на 450 тысяч стандартов, но с контрактом на поставку 6 могучих ядолосей и подарком в виде стада травяных свиней с Хрангана. Гигантский змей привлек внимание звероусмирителя Синбуна. Эмиссара острова Эймар Таф осчастливил Годзиллой. Комитет в составе 12 старейшин Дента в молочно-белых костюмах, украшенных серебряными пряжками, пришел в восторг от могучего Гаргоула, и Таф вручил им в придачу маленький подарок. Так, один за другим представители великих домов Лайроники навестили Тафа, и каждый получил своего монстра, а цены все росли и росли. К этому моменту обе взрослые кобальтовые кошки были мертвы. Первого рассек надвое мечезавр, а второго прикончили массивные когтистые лапы арсоида из дома Рейхилла. Впрочем, в последнем случае арсоид также умер на арене. Участь остальных кошек, еще остававшихся в живых, была очевидна. Хиральд Норн ежедневно звонил Тафу, но компьютер всякий раз сообщал, что Хевиланд Таф занят. Наконец, когда 11 домов стали его клиентами, Хевиланд Таф оказался в комнате с компьютерами в компании Дейнела Ли Арнета, старшего звероусмирителя дома Арнета в Золоченом лесу, когда-то самого великого из 12 домов Лайроники, а теперь самого последнего из них. Арнет был необычайно высоким человеком, не уступавшим в росте самому Тафу, но не таким толстым, со скуластым лицом цвета слоновой кости и носом, подобным клюву коршуна. Звероусмиритель был одет в золотую тунику с алым поясом, сапоги и крошечный алый берет, которым едва держался на коротких седых волосах. Он пользовался хлыстом дрессировщика как тростью для ходьбы. Дакс сразу же определил, что гость полон ненависти, предательства и едва сдерживает ярость. Поэтому Хевиланд Таф спрятал под просторной черной курткой маленький лазер. «Сила дома Арнета в Золоченом лесу всегда заключалась в разнообразии», — сразу же заявил Дейнел Ли Арнет. «Когда дома Лайроники тратили целые состояния на дрессировку одного зверя, наши отцы и деды работали с дюжиной. И против каждого противника у нас имелась оптимальная стратегия. В этом и состояло наше величие. Этим мы гордились. Но мы ничего не можем противопоставить твоим демоническим зверям, торговец. Любой из нашей сотни бойцов, посланный против них, покидает арену мертвым. Мы вынуждены иметь с тобой дело».
2: «Вовсе нет», — возразил Хевиланд Таф. «Я никого не принуждаю.
0: И все же взгляните на мои запасы. Быть может, фортуна вернет вам ваше стратегическое преимущество». Он коснулся кнопки на своем кресле, и перед глазами звероусмирителя Арнета стали появляться и исчезать одно чудовище за другим. Существа, покрытые мехом, чешуей и броней, звери холмов и лесов, озер и равнин, хищники и любители падали, смертельно опасные травоядные всех размеров и форм. И Дейнел Ли Арнет, поджав губы, заказал по четверке 12 самых крупных и опасных видов, заплатив за них 2 миллиона стандартов. Когда они ударили по рукам, Арнет получил бонус, как и другие дома – дюжину мелких безобидных животных. Впрочем, это никак не изменило к лучшему настроение звероусмирителя. «Таф», – сказал он, – «ты умный и коварный человек, но меня ты не обманешь». Хевиланд Таф ничего не ответил. «Ты стал невероятно богатым, и ты обвел вокруг пальца всех, кто покупал у тебя, мечтая о прибыли. Например, кобальтовые кошки Норнов уже ничего не стоят. Они и раньше были бедным домом. Заплаченные тебе деньги поставили их на грань банкротства, как, кстати, и все остальные дома. Они рассчитывали компенсировать свои потери. Ха! Теперь у дома Норна не будет побед. Каждый следующий дом, который делал у тебя покупку, получил преимущество перед предыдущими клиентами. В результате Арнет, заключивший последнюю сделку, вновь станет самым сильным домом. Наши монстры учинят настоящее опустошение. Пески бронзовой арены потемнеют от крови более слабых зверей».

0: Джордж Мартин. «Зверь для Норна». Окончание. Руки Таффа неподвижно лежали на огромном животе. Лицо оставалось бесстрастным.
1: «Ты ничего не изменил! Великие дома остаются! Арнет первый, Норн последний! Ты лишь сделал нам серьезное кровопускание, заработав огромные деньги.

0: Словами взревел Арнет. Впредь ты больше не станешь торговать с великими домами. У Норна нет денег, но даже если они и найдут их, ты не станешь ничего продавать. Ты меня понимаешь? Ты не будешь продолжать это круг за кругом.
1: Конечно, ответил экологический инженер. Он посмотрел на Дакса.
2: А теперь Дейнел Ли Арнет ставит под сомнение мой интеллект.
1: К сожалению, меня часто неверно понимают. Его спокойный взгляд вновь устремился на разозленного звероусмирителя в красно-золотых одеждах.
2: Ваши доводы весьма убедительны. Возможно, для меня пришло время покинуть Лайронику. В любом случае, я не стану больше иметь дело с домом Норна, а также с другими великими домами. Это глупый импульс. Поступив таким образом, я теряю огромные прибыли. Но я мягкий человек, которому свойственны причуды. И я повинуюсь требованиям уважаемого Дейнела Ли Арнета.
1: Дакс безмолвно доложил, что Арнет удовлетворен и успокоен. Он напугал Тафа и выиграл сражение для своего дома. Его противники не получат новых чемпионов. И вновь исход схваток на бронзовой арене станет предсказуемым. Арнет улетел, крайне довольный переговорами с Тафом.
3: 3 недели спустя прибыла флотилия из 12 челноков, на борту которых находилась дюжина групп рабочих в золотых и красных одеждах, чтобы забрать покупки Дейнела Ли Арнета.
1: Хевиланд Тафф, поглаживая сидевшего у него на руках ленивого Дакса, проследил за погрузкой, после чего по длинным коридорам ковчега вернулся в рубку управления, где, наконец, ответил на звонок Хирольда Норна.
2: Худой звероусмиритель превратился в настоящий скелет.
4: «Тафф!»
1: — воскликнул он.
4: «Все ужасно! Вы должны нам помочь!»
2: «Ужасно? Но я же решил вашу проблему!»
1: Норн состроил гримасу и почесал голову под бронзовой диадемой.
4: «Нет, нет, послушайте! Кобальтовые кошки или мертвы, или больны! Четверо из них нашли смерть на бронзовой арене. Мы знали, что вторая пара была еще слишком молодой, но первая проиграла, и нам ничего не оставалось делать. В противном случае нам бы пришлось вернуться к Сталезубам. А теперь у нас остались только 2 кобальтовые кошки. Они почти ничего не едят, изредка ловят прыгунков и все. И мы не можем их дрессировать. Как только дрессировщик входит в загон, они знают, что он намерен сделать. Они всегда его опережают. Ну, вы меня понимаете?» А на арене никак не реагирует на боевую песнь. Это ужасно. Но самое худшее то, что они не спариваются. Нам нужны новые особи. Иначе нам будет некого выставить на арене.
2: Но сезон случки кобальтовых кошек еще не начался, напомнил Тафф.
4: Да-да, а когда он начнется?
2: Хороший вопрос. Как жаль, что вы не задали его раньше. Насколько мне известно, у самки кобальтовой пантеры течка начинается каждой весной, когда на селе расцветает снежный цветок. Это как-то связано с биологическими стимулами.
4: Я... Послушайте, Тафф, вы все это спланировали. На Лайронике нет снежных цветов, а теперь вы намерены взять с нас целое состояние за них.
2: Конечно же нет, я бы с радостью отдал их вам. Ваше положение вызывает у меня сочувствие. Я встревожен. Однако я должен признаться, что дал обещание Дейнелу Ли Арнету, что больше не буду иметь никаких дел с великими домами.
1: И он беспомощно пожал плечами.
4: «Мы одержали немало побед при помощи ваших кошек!» — с отчаянием воскликнул Норн. «Наша казна наполнилась. Сейчас в ней около 40 000 стандартов. Они ваши. Продайте нам эти цветы. Или еще того лучше, новые животные, более крупные и злобные. Я видел горгулов Дента. Продайте нам что-нибудь в таком же роде, иначе мы не сможем выходить на бронзовую арену».
2: «Неужели? А как же ваши стелезубы? Вы же говорили, что они гордость Норн».
1: Хиральд Норн нетерпеливо отмахнулся.
4: «Понимаете, у нас возникли проблемы. Эти ваши прыгунки пожирают все подряд. Они вышли из-под контроля, их миллионы. Они едят траву и посевы. Да, кобальтовые кошки успешно на них охотятся, но у нас слишком мало этих хищников. А дикие стелезубы и близко не подходят к прыгункам. Наверное, им не нравится их вкус. Я не знаю.
5: Но вы же понимаете, все остальные травоядные покинули наши земли

0: Правили уйти, и прыгунки вместе с ними услистали зубы. Мы не знаем, куда. Их нет. Наверное, на невостребованные земли за пределами Норна. Там есть какие-то поселения, но живущие там фермеры ненавидят великие дома.
1: Понятно, кивнул экологический инженер. Но у вас ведь осталась ваша псарня.
0: Нет,
1: развел руками Норн. Он был очень раздражен.
0: Я приказал ее закрыть. Сталезубы проигрывали все бои, в особенности после того, как вы начали продавать своих зверей другим домам. Зачем тратить средства на подготовку слабых бойцов? Нам необходимо платить за пользование арены, а в последнее время мы вынуждены покупать продукты в Тарабере. Вы не поверите, но прыгунки уничтожили все посевы.
1: Сэр, оскорбленно заявил Тафф, вы меня обижаете. Я эколог. Я очень много знаю о прыгунках и их привычках. Насколько я понял, вы закрыли псарни, где выращивались сталезубы.
0: Да-да, мы отпустили на свободу этих термоедов, и теперь они исчезли вместе со своими дикими собратьями. Что нам делать? Прыгунки заполонили все равнины, кошки не желают спариваться, а наши деньги очень скоро иссякнут, если мы будем продолжать ввозить продукты питания и платить за арену без всякой надежды за победу.
1: Тафф сложил руки. Да, вы в самом деле столкнулись с рядом проблем. И я тот самый человек, который может помочь вам их решить. К сожалению, я связан обещанием, которое дал Дейну Ли Арнету.
0: Значит, наше положение безнадежно?
2: Тафф, я вас умоляю. Скоро мы будем вынуждены полностью отказаться от участия в играх. У нас не останется средств для выплаты налогов, не говоря уже о ставках и животных, которые могли бы принести нам победы.
0: Мы прокляты. От нас отвернулась удача. Ни один из великих домов не оказывался в таком положении. Даже Феридиан во время 12-летней засухи. Дом Норн запятнает свою гордую историю, посылая на арену собак и кошек, которые потерпят позорные поражения от огромных монстров, проданных вами другим домам.
1: «Сэр», — сказал Тафф, — «если позволите мне произнести дерзкие слова, впрочем, у меня есть на это некоторое право, я выскажу свое мнение». У меня есть предчувствие. Предчувствие, да, самое подходящее слово, что монстров, которых вы так боитесь, в ближайшие месяцы и даже недели будет не хватать. К примеру, молодые арсоиды с Вагабонда могут очень скоро погрузиться в спячку. Дело в том, что им не исполнилось еще и года. Надеюсь, что повелители из дома Рэя Хилла не слишком тревожатся, хотя, по слухам, они в панике. Вагабонд, как вы, я надеюсь, знаете, обладает необычной орбитой, так что зима продолжается там 20 стандартных лет. Арсоиды приспособились к этому циклу. Скоро все их жизненные процессы замедлятся. Некоторые даже путают спящего арсоида с мертвым, но вы меня понимаете. И я не думаю, что их будет легко разбудить. Быть может, дрессировщики Рэя Хилла — люди высоких достоинств и проницательного ума. В таком случае они справятся с этой нелегкой задачей. Но, боюсь, они будут заняты другими проблемами. В частности, им будет непросто накормить свое население, учитывая ненасытный аппетит скаперслотов. Точно так же представители дома Варкура будут вынуждены бороться с бурным ростом слизней скота Дейна. Древесные слизни — поразительные существа. В определенный момент своего жизненного цикла они превращаются в настоящие губки, удваивая свои размеры. Достаточно крупная группа слизней способна осушить огромное болото. Тафф помолчал, и его толстые пальцы принялись выбивать на солидном животе барабанный ритм. «Я несу всякую чепуху, сэр. Но вы меня поняли. Направление моих рассуждений». Хиральд Норн стал похожим на мертвеца.
2: «Вы безумец! Вы нас уничтожили! Наша экономика, экология! Но почему? Мы честно вам платили! Дома, дома, у нас нет зверей, нет денег. Как будут продолжаться игры? Никто не сможет посылать бойцов на бронзовую арену.
1: Хевиланд Тафф в ужасе всплеснул руками.
0: Неужели?
1: Потом он выключил коммуникатор и, улыбнувшись, заговорил с Даксом.

0: Орсон Скотт Карт «Фарфоровые саламандры». Обитатели этой страны называли ее прекрасной. И были правы. Прекрасная страна лежала на самом краю большого континента, за которым простирался океан, такой громадный, что лишь немногие отваживались его пересечь. За пределами прекрасной страны вздымалась высокая гора. Ее не напрасно так назвали, ибо лишь отчаянные смельчаки рисковали подниматься на ее вершину. И хотя жизнь прекрасных людей, как называли себя жители прекрасной страны, текла вдали от остального мира, то была замечательная жизнь. Конечно, не все жители райского уголка были богаты, и счастливы тоже были не все. Но со стороны жизнь в прекрасной стране казалась такой замечательной, словно бедности там вовсе не существовало, а страдания длились очень недолго. Только не для Кирен. Вся жизнь Кирен состояла из страданий. И пусть она жила в богатом доме, полном слуг, и могла получить все, что пожелает, она была глубоко несчастна. Наверное, вы знаете, что слова благословения и проклятия обладают магической силой. Правда, они не всегда сбываются, а иногда сбываются совсем не так, как было задумано. Проклятие, которое бросили Кирен, сбылось. В ту пору, когда ее прокляли, Кирен еще не успела совершить ни одного дурного поступка, ибо только-только появилась на свет и была невинна, как любой новорожденный младенец. Однако у матери девочки было слабое здоровье, и роды проходили мучительно. Их усугубил страх. Девочку сумели спасти, но мать ее умерла. Отец Кирен так сильно любил свою жену, что когда ему сообщили печальную весть и показали дочку, он громко закричал: «Это из-за тебя она умерла! Это ты ее погубила! Так будь же ты слаба и беспомощна, пока не лишишься того, кого полюбишь так же сильно, как я любил твою мать!» То было ужасное проклятие. Услышав его, кормилица залилась слезами, а лекари поспешили зажать обезумевшему отцу рот, чтобы он больше не произнес ни одного страшного слова. Проклятие сбылось. Конечно, в младенчестве и раннем детстве Кирен ее отец миллион раз раскаивался в содеянном, но был не в силах что-либо изменить. К счастью, проклятие не обрушилось на Кирен всей мощью. Девочка кое-как научилась ходить. Она даже могла стоять, но очень недолго. Однако большую часть времени Кирен сидела или лежала. Она была настолько слаба, что руки и ноги почти не слушались ее. Кирен могла пару раз поднести ложку ко рту, но потом уставала, и слугам приходилось ее кормить. Ей даже не всегда хватало сил, чтобы прожевать пищу. Всякий раз, когда отец видел страдания дочери, ему хотелось плакать, и часто он безутешно рыдал. Иногда он даже подумывал о самоубийстве, чтобы тем искупить свою вину, но потом удерживался, зная, что его уход из жизни лишь прибавит Кирен страданий. Когда чувство вины становилось невыносимым, отец склал в большой заплечный мешок фрукты прекрасной страны и хитроумные поделки ее жителей, уходил из дому и поднимался на большую гору. Хотя и фрукты, и поделки очень ценились по другую сторону горы, отца Кирен мало заботила прибыль. Мешок просто избавлял его от лишних расспросов. Люди считали его храбрым странствующим торговцем, не побоявшимся перевалить через большую гору. Отец Кирен пропадал по нескольку месяцев, и никто не знал, вернется он или сгинет в горных ущельях. Но он всегда возвращался и каждый раз приносил что-нибудь для Кирен. Лицо девочки ненадолго озарялось улыбкой, и она говорила: «Спасибо, отец». Некоторое время новый подарок радовал ее, но потом силы снова оставляли Кирен, а отец, видя, к чему привело его проклятие, вновь паниковал под бременем своей вины. Когда отец вернулся из очередного путешествия в большой мир, стояла поздняя весна, и 11-летняя Кирен лежала на крыльце, слушая пение птиц. На этот раз отец был непривычно возбужден и даже весел. «Кирен!» — крикнул он издали, завидев дочь. «Я принес тебе подарок!» Кирен улыбнулась. Ей было трудно улыбаться, поэтому улыбка получилась грустной. Отец вынул из мешка подарок и подал дочке. То была коробка, стенки которой ходили ходуном.
1: «Отец, ты принес мне какого-то зверька?» — спросила девочка.
0: «Нет, моя милая Кирен. Никакого зверька внутри нет. Там... Ну, подожди немного.
1: Сейчас я помогу тебе поднять крышку, только сначала хочу рассказать одну историю. Когда я спустился с горы и оказался в большом мире, я решил пойти в городок, где раньше не бывал. Там я увидел множество лавок с разными диковинами. Остановив первого встречного, я спросил: «А у кого здесь продаются самые лучшие и редкие вещицы?» Этот человек посоветовал мне отправиться в лавку Ирваса. Я не сразу ее нашел, такая она оказалась скромная и неприметная, зато в ней и впрямь были собраны невиданные чудеса. Я сразу понял, что хозяин лавочки понимает толк в небесной магии. Ирвас спросил у меня: «Чего ты желаешь больше всего на свете?» Чего я мог ему ответить? Конечно, лишь одно. Я хочу, чтобы моя дочь выздоровела.
2: «Отец!» — слабым голосом воскликнула Кирен. «Ведь не хочешь же ты сказать...»
1: «Да, дочь моя! Именно так! Я без утайки рассказал Ирвасу, что с тобой и почему. Тогда Ирвас снял с полки эту шкатулку и проговорил: «Вот лекарство для твоей дочери. А теперь давай откроем крышку». Если бы не отец, у Кирен не хватило бы на это сил. Девочка не отважилась сунуть руку внутрь и попросила отца достать ей подарок. Он вытащил фарфоровую саламандру. Совсем белую, с тонкими эмалевыми чешуйками. Чешуйки ярко блестели на солнце. Все знают, что белых саламандр не бывает. Но то была мастерски сделанная фарфоровая фигурка, в точности похожая на живую саламандру, если не считать цвета. И она двигалась, как живая. Саламандра дергала ножками. Изо рта ее то и дело выстреливал язычок. Ящерка вертела во все стороны головкой и вращала глазами. Кирен радостно засмеялась.
2: «Отец, а ведь она совсем живая! Как Ирвасу удалось сотворить такое чудо?»
1: Он сказал, что наделил саламандру даром двигаться, но не наделил даром жизни. Если саламандра замрет хоть на мгновение, она сразу станет похожей на все остальные фарфоровые фигурки. Неподвижной, твердой и холодной.
2: «Как она здорово бегает!»
1: — восхищенно произнесла Кирен. С той поры саламандра сделалась для нее единственной отрадой. Когда по утрам Кирен просыпалась, саламандра уже танцевала по кровати. Девочку усаживали за стол, чтобы покормить, а саламандра сновала вокруг стола. Где бы ни сидела или ни лежала Кирен, ящерка забавляла ее, то гоняясь за воображаемыми мухами, то пытаясь скрыться от воображаемого врага. Кирен не спускала с нее глаз, и саламандра никогда не убегала от нее далеко. Ночью, пока девочка спала, саламандра сновала по спальне. Фарфоровые ножки бесшумно топали по ковру и, только пробегая по кирпичам очага, издавали легкое позвякивание. Отец Кирен нетерпеливо ждал, когда же его дочь начнет выздоравливать. Это случилось не сразу, но хотя перемены происходили медленно, их нельзя было не заметить. Сперва с лица девочки исчезло грустное выражение. Саламандра выделывала такие потешные трюки, что нельзя было не смеяться, и Кирен смеялась целыми днями. У девочки не только стало легче на душе, теперь она начала больше ходить и чаще стояла или сидела, чем лежала. Она научилась сама без помощи слуг гулять по комнатам отцовского дома. В конце лета Кирен даже стала ходить в лес. Правда, по дороге ей приходилось часто останавливаться и отдыхать, но ей очень нравились такие прогулки, и они прибавляли ей сил. У Кирен была тайна, которой она не делилась ни с кем. Во-первых, тайна на то и тайна, чтобы ее хранить, а во-вторых, девочка опасалась, что ее назовут выдумщицей. Оказывается, фарфоровая саламандра умела говорить. Как-то утром саламандра пробежала по ногам Кирен и сказала:
3: «Прошу прощения».
2: «Да ты умеешь разговаривать!» — удивленно воскликнула девочка.
3: «Умею, но только с тобой».
2: «А почему ты не можешь говорить с другими?»
3: «Потому что меня подарили тебе».
1: С этими словами саламандра пробежала по садовой изгороди и прыгнула Кирен под ноги.
3: «Это все, что я умею — двигаться и говорить»,
1: — сказала саламандра.
3: «Но во мне нет жизни. Я просто кусок движущегося и говорящего фарфора».
1: Прогулки в лесу стали еще интереснее. Теперь Кирен и саламандра не просто гуляли, но и разговаривали. Кирен искренне привязалась к саламандре и думала, что та питает к ней ответные чувства. Однажды девочка сказала саламандре:
2: «Я люблю тебя».
3: «Люблю», —
1: принялась повторять на все лады саламандра, бегая вверх-вниз по стволу дерева.
2: «Да, люблю», —
1: сказала Кирен.
2: «Люблю больше жизни. Больше, чем всех остальных».
3: «Даже больше, чем отца?» — спросила саламандра.
1: Вопрос застал Кирен врасплох. Она не была неблагодарной дочерью и давным-давно простила отца за проклятие. Но она понимала, что врать Саламандре нехорошо.
2: «Да, я люблю тебя больше, чем отца. Больше, чем мечты о моей матери. Ведь и ты тоже любишь меня, потому что целыми днями играешь и говоришь со мной.
4: Любовь, любовь, любовь!»
1: Звонким голоском произнесла Саламандра.
2: «Увы, я всего лишь кусок движущегося и говорящего фарфора. Любовь для меня — просто слово. В мире людей его часто рифмуют со словом «кровь». Тоже красиво звучит. Кровь, кровь, кровь».
1: И Саламандра перепрыгнула через ручеек.
2: «Так ты... ты не любишь меня?»
4: «Я не могу любить. Ты же знаешь, я не живая. Прости».
1: Кирен стояла, прислонившись к дереву. Саламандра прыгнула ей на спину и спустилась на землю.
4: «Прости, я действительно не могу любить».
1: Кирен вдруг стала очень больно и одиноко.
2: «Неужели ты совсем ничего не чувствуешь ко мне?» — спросила она.
4: «Чувства!»
1: — переспросила Саламандра.
4: «Чувства — это эмоции. Они вспыхивают и гаснут. Можно ли им доверять? Разве тебе мало того, что я всегда рядом с тобой? Разве тебе мало, что я... я...»
2: «Что ты?»
4: «Ну вот, я чуть было не сказала глупость. Я хотела спросить, разве тебе мало, что если понадобится, я отдам за тебя жизнь?» «Нет, это, право же, глупость. Я не могу отдать то, чего у меня нет. Я ведь фарфоровая. Кстати, не наступи на паука».
1: Кирен обошла невзрачного зеленого паучка, сидевшего на своей паутинке. Внешне совсем безобидный, этот паук ядовитым укусом мог уложить лошадь.
2: «Я должна сказать тебе спасибо и не один раз, а дважды», — сказала Саламандре Кирен. «Один раз за то, что ты спасла мне жизнь. Ты предупредила меня насчет паучка, значит, ты меня все-таки любишь. За эту любовь я и говорю тебе спасибо еще раз. Теперь ты видишь сама. Моя любовь к тебе вовсе не глупость».
4: «Глупость! Все-таки глупость! Ты так же глупа, как луна, которая пляшет в небесах со звездами, хотя потом они расходятся в разные стороны».
2: «Я люблю тебя», — сказала Кирен. «Я люблю тебя больше, чем мечты о выздоровлении».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На следующий день в двери отцовского дома постучался странный с виду человек.
5: «Я тебя не впущу», — сказал ему слуга. «Хозяин не говорил, что ждет гостей».
1: «Тогда передай своему хозяину, что пришел Ирвос».
5: Услышав это имя, отец Кирен стремглав бросился встречать гостя.
6: «Неужели ты хочешь забрать Саламандру? Кирен только-только начала выздоравливать».
1: «Мне об этом известно лучше, чем тебе», — ответил Ирвос. «Твоя дочь сейчас в лесу?»
6: «Да, гуляет с Саламандрой. С девочкой творятся настоящие чудеса. Скажи, зачем ты пришел?»
1: «Чтобы завершить излечение твоей дочери», — ответил Ирвус.
6: «Как?» — удивился отец Кирен. «Разве для этого мало Саламандры?»
1: «Какими словами ты проклял новорожденную дочь?» — ответил Ирвус вопросом на вопрос. Лицо отца Кирен потемнело, но он заставил себя повторить страшные слова.
6: «Так будь же ты слаба и беспомощна, пока не лишишься того, кого полюбишь так же сильно, как я любил твою мать».
1: «Сейчас Кирен любит Саламандру так же сильно, как ты любил свою жену», — сказал Ирвус.
5: Отец Кирен сразу все понял и схватился за голову.
6: «Нет!» — закричал он. «Я не допущу, чтобы она страдала так, как я когда-то!»
1: «В этом заключается ее единственная возможность излечиться. Разве лучше будет, если она станет страдать по живому человеку, а не по куску фарфора? Ведь на месте Саламандры мог бы оказаться ты». Отец Кирен содрогнулся и заплакал. Он лучше любого другого мог понять, какие муки суждено перенести его дочери. Ирвус больше ничего не сказал, но взгляд его был полон жалости. Потом он начертил на земле прямоугольник, положил внутрь два камешка и что-то неразборчиво произнес.
5: И в тот же миг саламандра, гулявшая по лесу с Кирен, сказала:
4: «Как странно. Прежде здесь не было стены, а теперь она здесь».
5: В самом деле, перед ними возникла довольно высокая стена. Даже когда Кирен привстала на цыпочки, ее пальцы на целый дюйм не достали до верха. Саламандра попыталась залезть на стену, но соскользнула вниз. Удивительно, до сих пор она легко взбиралась по любым стенам.
4: «Магия! Должно быть, стена заколдована», — пробормотала Саламандра.
5: Они с Кирен стали искать калитку, ведь оказалось, что стены окружают их со всех четырех сторон. Калитки не было. Но как же они тогда здесь очутились? Или это сама стена их окружила? К тому же, как назло, внутри не росло ни одного дерева, чтобы по нему можно было перелезть на ту сторону. Кирен и Саламандра поняли, что оказались в ловушке.
4: «Я боюсь», — призналась Кирен. «Есть магия добрая и магия злая. Я не верю, что эту непреодолимую стену создала добрая магия. Должно быть, ее воздвигло какое-то проклятие».
5: Ей сразу вспомнилось страшное отцовское проклятие. Неужели счастливые дни кончились, и ее снова ждет череда нескончаемых страданий? Кирен кусала губы, чтобы не заплакать. Она мужественно сдерживала слезы до темноты, пока Саламандра беспокойно бегала кругами, но когда стемнело, Кирен все-таки расплакалась.
4: «Прекрати плакать!» — застонала Саламандра. «Не могу! Слезы сами собой льются!» —
5: всхлипывая, ответила Кирен.
4: «Я этого не вынесу! От твоих слез мне становится зябко!» — сказала Саламандра. «Хорошо! Я постараюсь не плакать», —
5: пообещала Кирен. Ей почти это удалось, и она лишь время от времени всхлипывала и шмыгала носом. Всю ночь Кирен не сомкнула глаз, а когда рассвело, девочка увидела, что стена стоит на прежнем месте.
4: Нет, не совсем.
5: За ночь стена придвинулась, и теперь ее отделяло от Кирен всего несколько футов. Их каменная темница уменьшилась почти вчетверо.
4: «Плохо дело», — сказала Саламандра. «Нам грозит беда».
7: «Знаю»,
5: — тихо ответила Кирен.
4: «Тебе нужно выбраться отсюда».
7: «Нам обеим нужно отсюда выбраться», — поправила Кирен. «Но как?»
5: Все утро ловушка играла с ними в свои зловещие игры. Стоило повернуться к одной из стен спиной, как стена эта тут же придвигалась на пару футов. Поскольку Саламандра была проворнее Кирен и постоянно находилась в движении, она взялась следить за тремя стенами сразу.
4: «А ты внимательно следи за той, которая впереди», — велела она Кирен. «Не спускай с нее глаз».
5: Легко сказать «не спускай». Девочка смотрела на стену так пристально, что начала щипать в глазах. Кирен поневоле приходилось мигать, а пока она мигала, стена успевала придвинуться. К полудню в распоряжении Кирен и Саламандры остался только крохотный кусочек земли.
4: «Они все придвигаются и придвигаются», — угрюмо сказала Саламандра.
7: «А что, если я попробую перебросить тебя на ту сторону?» — предложила Кирен.
4: «Хорошая мысль. Тогда я побегу за подмогой».
5: Но Кирен тщетно пыталась перебросить Саламандру через стену. Она тратила драгоценные силы, а стена словно дразнила ее. Девочке казалось, что каменная преграда подпрыгивает и ловит Саламандру, заставляя фарфоровое создание соскальзывать внутрь их тюрьмы. Вскоре Кирен окончательно выдохлась, а за это время пятачок внутри стен уменьшился вдвое.
4: «Они хотят нас раздавить», — сказала Саламандра, не прерывая бега, хотя теперь ее бег больше напоминал кружение на месте. «Нам остается лишь одно».
7: «Что? Говори скорее!» — закричала Кирен.
4: «Если бы ты на что-нибудь взобралась, ты бы смогла перелезть через стену».
7: «Как же я через нее перелезу?» — в отчаянии спросила Кирен. «Она не выпускает нас наружу».
4: «Мне кажется, стена не выпускает только меня», — возразила Саламандра. «Посмотри, птицы спокойно пролетают над ней, и она их не ловит».
5: Саламандра была права. И словно в подтверждение ее правоты, птаха, распевавшая на соседнем дереве, вспорхнула и спокойно пролетела над стеной.
4: «Ты забыла, что я не живая», — сказала Саламандра. «Меня заставляет двигаться лишь сила магии. А ты живая, поэтому сможешь отсюда выбраться».
7: «Но мне не на что встать».
4: «Вставай на меня», — сказала Саламандра.
7: «Как же я на тебя встану, если ты все время бегаешь?»
4: Ради тебя я остановлюсь.
7: Нет!
5: Со слезами на глазах крикнула Кирен.
7: Нет, не делай этого!
5: Но саламандра уже замерла у кромки стены и стала всего лишь фарфоровой фигуркой, твердой и холодной. Кирен заплакала, но стена не дала ей погоревать. Девочка уже ощущала холодное прикосновение камней. Саламандра пожертвовала жизнью, чтобы помочь Кирен выбраться отсюда, и она должна была хотя бы попытаться это сделать. Кирен встала на холодную саламандру, но смогла лишь с трудом дотянуться до верха стены. Тогда девочка приподнялась на цыпочки и сумела уцепиться за край. Напрягая последние силы, Кирен подтянулась и перелезла через стену. Она упала на кучу сухих листьев, и в тот же миг произошли два чуда. Стена начала быстро съеживаться, вскоре превратилась в 4 столба, а потом и эти столбы исчезли, а вместе с ними исчезла саламандра. А Кирен вдруг почувствовала себя совершенно здоровой. Отныне она могла бегать, прыгать и качаться на ветках. Прилив сил был подобен ударившему в голову крепкому вину. Девочка вскочила на ноги так резко, что с непривычки чуть не упала снова. Кирен бегала по лесу, перепрыгивала через ручьи, карабкалась на деревья, стараясь залезть как можно выше. Проклятие исчезло. Она была совершенно здорова. Но даже здоровые дети устают от долгой беготни. Запыхавшаяся Кирен наконец села на землю, и вдруг ей стало очень стыдно. В своем безудержном ликовании она совершенно забыла про фарфоровую саламандру, которая пожертвовала ради нее жизнью. Кирен нашли только под вечер. Она горько плакала, уткнувшись лицом в груду пожухлых прошлогодних листьев. Поиски возглавил сам Ирвис, поэтому Кирен удалось отыскать так быстро. «Посмотри», — сказал Ирвис отцу Кирен. «Твоя дочь полностью здорова. Проклятия больше нет». «Она здорова, но сердце ее разбито», — ответил отец, поднимая дочь на руки. «Разбито?» — удивился Ирвис. «Быть того не может. Глупо страдать по неживой фарфоровой безделушке».
7: «Нет, она была живой», — возразила Кирен. «Она разговаривала со мной. Она отдала за меня жизнь».
5: «Не спорю», — согласился Ирвис. «Но подумай вот о чем, девочка. Пока над саламандрой властвовала моя магия, ящерка ни на секунду не останавливалась. Как ты считаешь, она никогда не уставала?»
7: «Конечно, никогда».
5: «Ошибаешься. Уставала и даже очень», — сказал Ирвис. «Теперь она сможет отдохнуть. И не только отдохнуть. Когда саламандра перестала двигаться и навсегда замерла, какой была ее последняя мысль?» Ирвис повернулся и зашагал прочь. Однако, отойдя на несколько шагов, остановился и вновь повернулся к Кирен и ее отцу. «Последней мыслью саламандры была мысль о тебе, Кирен. И эта мысль осталась с ней навсегда».
7: «Верни мне саламандру!» —
5: рыдая попросила Кирен.
7: «Верни! Ты ведь можешь это сделать!»
5: Ирвис покачал головой. «Даже если бы мог, я бы этого не сделал. И знаешь почему? Теперь, когда ты поправилась, твоя жизнь станет другой. Саламандра быстро бы тебе наскучила. Она уже не смогла бы тебя забавлять, как раньше. Чего доброго, даже начала бы раздражать тебя своей непрерывной беготней. Но теперь она останется самым дорогим твоим воспоминанием. У тебя остались воспоминания о ней, а у нее остались воспоминания о тебе, которые никогда не померкнут». Мудрые слова Ирвиса не смогли утешить 11-летнюю девочку. Но, повзрослев, Кирен часто их вспоминала. Где бы сейчас ни находилась фарфоровая саламандра, она продолжала жить в навеки замершем мгновении. В том прекрасном мгновении, когда ее фарфоровое сердце переполняло любовь. Нет, фарфоровая саламандра не знала любви. Просто она решила, что пусть уж лучше оборвется ее собственная неживая жизнь, чем она увидит смерть Кирен. Но все равно То было удивительное мгновение, в котором можно жить вечно. И чем старше становилась Кирен, тем лучше понимала, что такие мгновения крайне редки и длятся совсем недолго. Потому их и называют мгновениями. А у фарфоровой саламандры это мгновение превратилось в вечность. Кирен прославилась на всю прекрасную страну, хотя вовсе не искала славы. Ее называли самой прекрасной из прекрасных людей. Они услышали и за пределами страны, и находились смельчаки, которые пересекали океан или переваливали через высокую гору только для того, чтобы увидеть Кирен, поговорить с нею и навсегда запечатлеть в памяти ее лицо. Когда Кирен говорила, ее руки, словно сделанные из белого блестящего фарфора, двигались, словно танцуя в воздухе и не замирая ни на секунду. С лица Кирен не сходила улыбка, светлая, как множество лун. Те, кто хорошо ее знал, утверждали, что порой ее глаза начинали мерцать, когда она как будто следила за движениями какого-то юркого зверька.

Это была сказка Орсона Скотта Карда «Фарфоровая саламандра». Джеймс Блиш. Бип. Джозеф Фейбер слегка опустил газету, но, поймав взгляд девушки, сидевшей на парковой скамье, улыбнулся вымученно смущенной улыбкой почтенного 100 лет женатого ничтожества, пойманного на созерцании птичек, и поспешно сунул нос в измятый лист. Он был вполне уверен, что выглядит типичным, безвредным, неплохо пристроенным гражданином средних лет, наслаждающимся воскресным отдыхом вдали от счетных книг и семейных обязанностей. Кроме того, его не покидала убежденность. Несмотря на все инструкции начальства, играя он свою роль даже чуть хуже, вряд ли это имело бы хоть какое-то значение. Задание типа «мальчик встречается с девочкой» он всегда выполняет на все 100. Ее никогда не проваливает такие заказы. К тому же он чувствует себя в подобных обстоятельствах, как рыба в воде. По правде говоря, материалы газеты, призванные служить всего лишь прикрытием, интересовали его куда больше работы. 10 лет назад, едва став агентом службы, он был восхищен, как гладко, порой виртуозно разрешаются действительно сложнейшие ситуации. Опасные ситуации, а не мальчик встречается с девочкой. Взять хотя бы дело туманности черной лошади. Несколько дней назад газеты и телевидение подняли волну по этому поводу. Ее моментально сообразил. Заваривается крутая каша. И вот сегодня варево перелилось через край. Туманность черной лошади стала буквально выплевывать корабли. Десятками, сотнями, тысячами. Такая массированная атака потребовала не менее века усилий со стороны всего звездного скопления, причем производство велось в условиях тотальной секретности. И, конечно, служба оказалась на месте как раз вовремя. С втрое большим количеством кораблей, расположенных с математической точностью, так, чтобы достойно встретить вражескую армаду в тот момент, когда она вырвется из туманности. Битва превратилась в побоище. Атака захлебнулась прежде, чем средний гражданин успел что-либо заметить. И добро восторжествовало над злом. В чем, впрочем, никто не сомневался. Фейбер вернулся к действительности, услышав осторожное шарканье по гравию. Он взглянул на часы. 14:58:03. Согласно инструкции, именно в это время мальчик должен встретиться с девочкой. Агенту был дан строжайший приказ проследить за тем, чтобы ничто не воспрепятствовало встрече. Свидание должно проходить, как полагается, без всякого вмешательства со стороны ее. Разумеется. Джозеф со вздохом сложил газету, снова улыбаясь парочке, он и это умел, и словно нехотя отошел. Интересно, что произошло бы, вздумая он отклеить фальшивые усы, швырнуть газету на траву и умчаться с радостным воплем. Он подозревал, что поступь истории нельзя отклонить в сторону даже вторым потопом, однако экспериментировать не собирался. Да и в парке было так хорошо. Двойное солнце согревало дорожку и зелень ласковыми лучами. Нестерпимая жара начнется летом. Ничего не скажешь. Рэндалл – наиболее приятная планета из тех, какие ему приходилось посещать. Немного отстала, это верно, но такая мирная. Душа радуется. Кроме всего прочего, отсюда до Земли немногим более 100 световых лет. Хорошо бы узнать, как земное управление службы ухитрилось проведать о свидании мальчика с девочкой в определенном месте на Рэндалфе ровно в 14:58:03. Или как управлению службы удалось с микронной точностью перехватить межзвездный флот, без особенной причем подготовки, всего лишь с помощью статей в прессе до видеоматериалов из туманности. Здесь, на Рэндалфе, пресса обладала такой же свободой, что и везде. Всякое из ряда вон выходящее скопление боевых кораблей службы в районе «Черной лошади» или где-то еще было бы замечено и немедленно прокомментировано. Служба не запрещала подобного рода материалы ни по причинам безопасности, ни по каким иным. Хотя о чем тут, собственно, говорить, кроме того, что а. Целая армада без всяких причин вырвалась из туманности «Черной лошади», б. Служба оказалась готова. Впрочем, все и так хорошо знали. Служба готова всегда. Ни одного промаха вот уже свыше 200 столетий. Не было даже простого ляпа. Неприятный термин, под которым подразумевается не совсем гладко прошедшее свидание мальчика с девочкой. Взмахом руки ее остановил Хоппер. Оказавшись внутри, он немедленно избавился от усов, накладной лысины, морщин на лбу, словом, всего антуража, придававшего ему вид дружелюбный и совершенно безвредный. Водитель Хоппера наблюдал весь процесс в зеркальце заднего вида. Ее поднял глаза и встретился с ним взглядом.
Простите, мистер, но я посчитал, что вам все равно, видят вас или нет. Вы должно быть из службы. Верно. Отвезите меня в офис, хорошо? Будет сделано. Водитель тронул с места машину, и скорость плавно поднялась до предельной. Впервые вижу агента службы вживую. Глазам не поверил, когда увидел, как вы снимаете с себя лицо. Да уж, минуту назад вы выглядели по-другому. Иногда приходится, рассеянно обронил ее. Это точно. Неудивительно, что вы заранее знаете обо всем. Должно быть, имеете по 1000 лиц, так что собственная мамаша иногда не узнает сынка, верно? И вам плевать, что я видел вас в другом обличии, да еще когда вы что-то вынюхивали. Йо усмехнулся. Движение мышц вызвало небольшое тянущее ощущение на изгибе щеки, как раз рядом с носом. Йо оторвал забытый кусочек ткани и принялся критически исследовать. Конечно, нет. Переодевание – самая элементарная часть нашей работы. Всякий об этом знает. Собственно говоря, мы не часто этим пользуемся, разве что на самых простых заданиях. «Вот как!» – промямлил несколько разочарованный водитель. «А он-то полагал...» Несколько минут прошло в молчании. Потом водитель задумчиво протянул. «Судя по трюкам, которые выделывает служба, вы должны путешествовать во времени и тому подобное. Хм. Вот мы и приехали. Удачи, мистер!» «Спасибо». Йо направился прямиком в офис Красна. Красна был уроженцем Рэндалфа. И хотя учился на земле и подчинялся земному отделению, здесь был сам себе хозяином. Тяжеловесное мужественное лицо носило отпечаток непоколебимой уверенности, отличавший всех сотрудников службы, даже тех, у кого, строго говоря, вообще не было лиц. «Мальчик встречается с девочкой», — коротко доложил Йо. «В то же время и то же место». «Хорошая работа, Йо», — похвалил Красна, пододвигая к нему ящичек. «Сигарету?» «Не сейчас. Хотелось бы потолковать с вами, если есть время». Красна нажал кнопку, и из пола вырос стул, похожий на гриб сыроежку. «Так что у вас на уме?» «Ну, осторожно начал Йо. Я все гадаю, почему вы похлопали меня по спине за несделанную работу?» «Вы сделали работу». «Ничего подобного», — невозмутимо возразил Йо. «Мальчик встретился бы с девочкой, независимо от того, был я здесь или на земле. Река истинной любви всегда течет гладко. Так происходило во всех случаях, когда речь шла о свидании, и все равно выполнял задание я или другой агент». «Прекрасно», — улыбаясь, кивнул Красно. «Нам нравится, когда дела идут подобным образом. Но, Йо, мы хотели бы, чтобы кто-то из агентов при этом присутствовал. Из тех, кто имеет репутацию человека разумного и предусмотрительного на случай, если произойдет сбой. Правда, сбоев почти никогда не случается, как вы уже заметили. А вдруг?» Йо презрительно фыркнул. «Если пытаетесь заранее установить условия на будущее, предупреждаю, всякое вмешательство со стороны агента службы только испортит конечный результат. Настолько-то я в теории вероятности разбираюсь». «А что заставляет вас думать, будто мы пытаемся заранее определить будущее?» «Это очевидно даже для водителей хопперов на вашей собственной планете. Обыкновенный таксист знает, что агенты службы могут путешествовать во времени. Не говоря уже об остальных гражданах, правительствах и целых народах, которых служба без потери сбоев вытаскивала из серьезнейших ситуаций». Йо передернул плечами и продолжил. «Человека можно попросить охранять влюбленных на свидании, но достаточно сделать это несколько раз, чтобы понять, служба охраняет будущих детей, которые могут родиться от этой встречи. Следовательно, службе известно, какими должны вырасти эти дети, и она имеет основание заботиться об их будущем. Какие иные выводы тут возможны?» Красно вынул сигарету и принялся нарочито медленно ее разминать, явно стараясь оттянуть ответ. «Никаких», — признал он наконец. «В нашем распоряжении, разумеется, не только предположения, но и точные знания. Невозможно создать столь высокую репутацию исключительно на одном шпионаже. У нас на вооружении разнообразнейшие средства. Генетика, например, и оперативные расследования. Теория игр, передатчик Дирака. Настоящий арсенал, не так ли? Кроме того, на нас работают превосходные прогнозисты». «Понятно», — промямлил Йо, ерзая на стуле и соображая, как лучше сформулировать то, что он собирался сказать. Рука его машинально потянулась к сигарете. «Но все это еще не означает непогрешимости, Красно. Возьмите хотя бы дело с армадой черной лошади.
В тот момент, когда появляются их корабли, Земля предположительно узнает обо всем по передатчику Дирака и начинает собирать свою армаду. Но для этого требуется время, даже если система сообщений срабатывает мгновенно. Однако армада службы уже была на месте. Причем военных приготовлений никто не заметил, вплоть до самого сражения. А когда оно началось, население близлежащих планет вздрогнуло. Правда, не очень сильно. Служба всегда побеждает. Таковы статистические данные, подтвержденные практикой многих веков. Веков, раз. Господи боже, да вы себе не представляете, сколько заняла бы на самом деле подготовка к некоторым кунштюкам, которые мы выкидываем. Дирак дает нам преимущество от 10 до 25 лет, но не более того. Йони заметил, что докурил сигарету до самого кончика, пока не обжег губы и сердито придавил крохотный окурок. Это совсем иное, чем просчитать тактику врага и вычислить, какие дети могут получиться у данной пары по закону Менделя. Это означает, у нас есть способ считывать будущее до малейшей детали. А такой факт, в свою очередь, противоречит всему, чему меня учили. Я имею в виду теорию вероятности. Однако приходится верить своим глазам. Красно рассмеялся. «Впечатляющая речь», — заметил он, кажется, искренне довольный. «Думаю, вы помните, что когда еще только были завербованы на службу, постоянно удивлялись, почему новости никогда не бывают плохими. Теперь все меньше людей обращают на это внимание, и такие вещи становятся привычными». Красно встал и провел рукой по волосам. «Теперь вы поднялись на следующую ступень. Поздравляю, вас только сейчас повысили». «Правда?» – недоверчиво протянул я. «Я пришел сюда в уверенности, что меня уволят». «Нет, обойдите стол, Йо. Я кое-что вам покажу». Красно откинул столешницу. Под ней оказался небольшой экран. Йо послушно поднялся и уставился в пустой монитор. «Неделю назад мне прислали стандартную учебную запись. Подразумевалось, что вы будете готовы ее увидеть. Смотрите». Красно коснулся панели. В центре экрана появилось крошечное световое пятнышко и снова погасло. Одновременно раздался тихий писк, и на экране возникла картинка. «Как вы и подозревали, — спокойно объяснил Красно, — служба непогрешима и непобедима. А вот за счет чего она стала такой? Рассказывается в истории, начавшейся несколько веков назад».

0: Дейн Илье, отец ее был голландцем, мать уроженка острова Целебес, уселась на стул, указанный капитаном Робином Вейнбаумом, скрестила ноги и стала ждать. Смоляные волосы поблескивали в свете ламп. Вейнбаум насмешливо рассматривал ее. Завоеватель-резидент, давший девушке чисто европейское имя, поплатился за это, ибо внешность его дочери не имела ничего общего с голландскими представлениями о красоте. Ни светлой кожи, ни белокурых локонов. На взгляд капитана, Дейн Илье была похожа на хрупких дев острова Бали, несмотря на имя, одежду и уверенный вид. Подобная комбинация считалась особенно пикантной для миллионов телезрителей, наблюдавших ее передачу, и Вейнбаум находил ее не менее очаровательной. «Как одна из ваших последних жертв», — заметил он, — «не уверен, что для меня это большая честь, мисс Лье. Кое-какие мои раны до сих пор кровоточат, но я искренне недоумеваю, по какой причине вы надумали меня навестить вновь. Не боитесь, что я тоже умею кусаться?»
1: «Не имела ни малейших намерений набрасываться лично на вас и не думаю, что отважилась бы на это», — серьезно заметила тележурналистка. «Просто было совершенно очевидно, наша разведка серьезно промахнулась в деле Эрскинов, и моей обязанностью было сказать это вслух. Наверное, как глава бюро вы оскорбились за всю службу, но, поверьте, я не хотела вас обидеть».
0: «Слабое утешение», — сухо заметил Вейнбаум. «Но, тем не менее, спасибо».
1: Евразийка равнодушно пожала плечами. «Я пришла по другому поводу. Скажите, капитан Вейнбаум, вы когда-нибудь слыхали о конторе, называющей себя «межзвездной информацией»?»
0: Вейнбаум покачал головой. «Похоже на агентство по розыску без вести пропавших. Нелегкий хлеб в наши дни».
1: «Именно об этом я и подумала, когда впервые увидела их логотип», — кивнула Дейна. «Но письмо под ним не похоже на то, какое дал бы частный детектив. Позвольте мне прочитать хотя бы часть».
0: Тонкие пальцы нырнули во внутренний карман жакета и извлекли оттуда листок бумаги. Вейнбаум машинально отметил, что письмо напечатано на машинке. Должно быть, журналистка оставила оригинал дома. Копия, скорее всего, не полная. Весьма серьезное обстоятельство.
1: Содержание следующее. «Дорогая мисс Лье, как телекомментатор крупного издательского синдиката, обладающий широкой аудиторией и немалой ответственностью, вы нуждаетесь в самых лучших из доступных источников информации. Мы хотели бы предложить вам услуги нашей службы и надеемся, что вы убедитесь, она превосходит любые другие агентства новостей на Земле. Ниже мы приводим несколько прогнозов, касающихся грядущих событий в созвездии Геркулеса и в так называемых областях трех призраков. Если предсказания сбудутся не менее чем на 100%, мы предложим кандидатуру своих людей в качестве корреспондентов для этих районов по ценам, которые будут согласованы позднее. Если же предсказания хоть в чем-то окажутся ошибочными, можете забыть о нас».
0: Отозвался Вейнбаум. «Ничего не скажешь, самоуверенности у них хватает, и к тому же сочетание довольно странное. Три призрака — всего лишь небольшая солнечная система, а область Геркулеса включает целое скопление звезд. Огромный участок неба. Похоже, данная контора намекает, что в ее распоряжении тысячи полевых корреспондентов, не меньше, чем у правительства. Гарантирую, они слишком много на себя берут».
1: «Готова с вами согласиться, но прежде позвольте прочесть вам один из двух прогнозов». Бумага неприятно зашуршала в руке Дейны. «Ровно в 03.16.10, в день года 2090-го, межзвездный лайнер типа Гесса Бриндизи будет атакован вблизи системы трех призраков четырьмя...» Вейнбаум стиснул подлокотники вращающегося кресла и выпрямился.
0: «Покажите письмо», — сдавленно произнес он, тщетно пытаясь скрыть тревогу.
1: «Минуту», — спокойно кивнула журналистка. «Наверное, я была права, уступив внутреннему голосу. Позвольте дочитать. Четырьмя тяжело вооруженными судами с опознавательными знаками флота Хаммерсмита-2. В этот момент координаты лайнера будут таковы. 88А, Тета, 88 Алиф, Д и на секундную погрешность...»
0: «Мисс Лье», — перебил Вейнбаум. «Простите, что снова прерываю, но ситуация просто обязывает немедленно взять вас под арест, как бы громко ни вопили ваши спонсоры. Не знаю, что собой представляет эта межзвездная информация и каким образом к вам попало письмо, которое вы якобы цитируете, но могу сказать одно. Вы обладаете информацией, которую надлежит знать исключительно вашему покорному слуге и еще четверым сотрудникам. Слишком поздно объявлять, что все вами сказанное может быть использовано против вас. По моему мнению, вас давно пора посадить под замок».
1: «Я так и думала», — ответила посетительница, казалось, немало не встревожившись. «Значит, этот лайнер действительно окажется в указанном месте, и кодированная временная координата соответствует предсказанному универсальному времени. Надеюсь, верно также, что на лайнере Бриндизи находится сверхсекретное устройство связи».
0: «Вы намеренно нарываетесь на неприятность?» «Не терпится попасть в камеру?» – процедил Вейнбаум сквозь зубы. «Или разыгрываете спектакль с целью показать мне, что мое собственное бюро протекает по всем швам?»
1: «Могло быть и так», — призналась Дейна. «Но до этого не дошло, Робин. Я была предельно честна с вами».
0: «До сих пор вы отвечали мне тем же. Я ни за что не стала бы вводить вас в заблуждение, и вы это знаете. Если неизвестная организация обладает подобными сведениями, вполне может статься, что они получили их оттуда, где это сделать проще всего. От полевых агентов».
2: «Невозможно».
1: «Почему?»
2: «Потому что информация не достигла даже моих агентов и вряд ли могла просочиться с Хаммерсмита-2, и тем более с трех призраков. Письма перевозятся кораблями, как вам известно. Пошли я приказы своему агенту на трех призраках ультраволновой почтой, ему пришлось бы ждать их получения 324 года. Корабль же добирается туда менее чем за два месяца. Это указание... Эти указания отправлены всего 5 дней назад». «Даже если бы кто-то из членов экипажа вскрыл их, все равно он не мог бы обогнать собственный корабль».
1: Дейна кивнула темной головкой. «Хорошо. Какие еще версии, кроме утечки, в вашем управлении?»
2: «Вот именно, какие?» – мрачно буркнул Вейнбаум. «Лучше скажите, кто подписал это ваше письмо?»
1: «Некий Джей Шелби Стивенс».
0: Вейнбаум нажал кнопку интеркома.
2: «Маргарет, посмотрите в регистрационных списках контор межзвездную информацию. Узнайте, есть ли такая и кто владелец».
1: «Разве вас не интересует остальная часть предсказания?»
2: «Еще бы! Кстати, там указано название прибора связи?»
1: «Да», — кивнула Дейна.
2: «А именно?»
1: «Коммуникатор Дирака».
0: Вейнбаум со стоном потянулся к интеркому.
2: «Маргарет, немедленно пришлите доктора Уолда! Велите бросить все и мчаться сюда! Как насчет первого задания?»
1: «Выполнено, сэр», — ответил интерком. «Весь персонал состоит из одного человека, он же и владелец. Джи Шелби Стивенс. Рико Сити, зарегистрирована контора только в этом году».
2: «Арестуйте его по подозрению в шпионаже».
0: Дверь распахнулась, и на пороге появился доктор Уолт во всей красе своих 6,5 футов. Почти белые волосы. Добродушная, смущенная и, прямо скажем, чуть глуповатая физиономия.
2: «Тор, это юная леди, наша пресс-немезида Дейна Лье. Дейна, это доктор Уолт, изобретатель коммуникатора Дирака, о котором вы чертовски много знаете».
0: «Это уже вышло на свет Божий», — осведомился доктор, угрюмо оглядывая Дейну.
2: «А вы как думали», — сказал Вейнбаум и, обратившись к гостье, продолжил. «Дейна, в душе вы добрая девочка, я вам доверяю. Мне следовало бы задержать вас до дня года, несмотря на срочные репортажи. Но вместо этого хочу попросить вас молчать о том, что знаете, и сейчас объясню, почему».
1: «Валяйте».
2: «Я уже упоминал о том, как затруднены межзвездные сообщения. Приходится пересылать письма кораблями, как это мы делали на Земле до изобретения телеграфа. Средства ускоренной передачи позволили нам обогнать скорость света, но на длинных расстояниях преимущество весьма невелико. Это вам понятно?»
0: «Разумеется», — согласилась Дейна, казавшаяся немного раздраженной, так что Вейнбаум решил выдать ей полную дозу убыстренным темпом. В конце концов, предполагается, что она информирована лучше любого агента.
2: «Долгое время мы нуждались в мгновенном методе передачи сообщений из одного места в другое. Любой временной лаг, каким бы малым он сначала ни казался, имеет тенденцию увеличиваться по мере удаления». «Рано или поздно мы должны получить этот метод, иначе нет никакой возможности соблюдать нашу юрисдикцию в отдаленных районах космоса».
1: «Погодите», — перебила Дейна. «Я всегда считала, что ультра

0: может превышать скорость света. Однако прирост скорости передачи небольшой. Ультраволны, например, переносят послание на Альфу Центавра за один год вместо четырех. Посылать на более длинные расстояния не имеет смысла. Не хватает дополнительного быстродействия.
1: «Нельзя ли его увеличить?»
0: – поинтересовалась молодая особа, озадаченно сведя брови.
1: «Нет».
0: «Представьте ультраволновой пучок между Землей и Центавром-3 в виде гусеницы. Сама гусеница движется довольно медленно, а именно со скоростью света. Но импульсы, проходящие по телу, движутся вперед быстрее, чем она сама. Если вы когда-нибудь наблюдали за садовой гусеницей, то сразу сообразите, что это правда. Однако есть предел количеству импульсов, прокатывающихся по телу гусеницы, и мы уже достигли этого предела. Поэтому нам необходимо что-то более стремительное. В течение долгого времени наши теории относительности опровергали саму возможность появления нового прибора. Даже скорость ведущей волны в высокой фазе не противоречит этим теориям. Она попросту находит в них ограниченную математически воображаемую лазейку. Но когда Тор начал исследовать скорость распространения импульса Дирака, он нашел ответ. Коммуникатор, иначе говоря, передатчик, изобретенный им, действительно срабатывает на больших расстояниях, любых расстояниях, причем мгновенно, так что вся теория относительности может накрыться медным тазом. Стоило посмотреть на лицо девушки в этот момент. Ошеломленное неожиданным озарением, оно просто светилось.
1: «Не уверена, что все технические аспекты мне ясны», — протянула она. «Но представляю, что за политический динамит эта штука?»
0: «Которую вы пытались от меня скрыть», — буркнул Вейнбаум. «Хорошо, что пришли. На борту Бриндизи модель коммуникатора Дирака, который предстоит пройти последний тест на периферии. Оттуда корабль должен связаться со мной в определенное земное время, вычисленное чрезвычайно тщательно с учетом преобразования Лоренса и Милна и множества других временных феноменов, не имеющих для вас особого значения. Если этот сигнал действительно будет получен в определенное земное время, в этом случае, кроме переполоха среди физиков-теоретиков, которых мы решили просветить, мы получим мгновенный коммуникатор и сможем включить весь освоенный космос в одну временную зону. И будем иметь огромное преимущество над любым нарушителем закона, которому придется полагаться на местную ультраволновую передачу и письма, переданные с кораблями.
2: «Ничего этого не будет», — кисло вставил доктор Уолт, «если утечка уже произошла. А вот это мы еще посмотрим».
0: «Пока неизвестно, какая часть информации просочилась от нас», — возразил Вейнбаум.
2: «Принцип довольно эзотеричен, Тор. И одно лишь название коммуникатора ничего не скажет даже опытному человеку.
0: Насколько я понял, таинственный информатор Дейна не вдавался в детали, так ведь?»
1: «Абсолютно», — заверила та.
0: «Откройте всю правду, Дейна. Уверен, вы что-то скрываете». Девушка слегка вздрогнула.
1: «Ладно. Признаюсь, но ничего особенного. Вторая часть предсказания содержит список и класс кораблей, которые вы пошлете на защиту Бриндизи. В предсказании утверждается, что их будет вполне достаточно, и я не хотела говорить, чтобы своими глазами убедиться, так ли это окажется. Если да, я получу неплохого корреспондента».
0: «Если это так, вы наняли себе арестанта», — пообещал Вейнбаум. «Давайте посмотрим, сможет ли Джик, как его там Стивенс, столь же хорошо читать мысли из подземелья форта Япанг».

Вейн Баум вошел в камеру Стивенса, запер за собой дверь и, передав ключи надзирателю, тяжело опустился на ближайший табурет. Стивенс улыбнулся слабой благосклонной улыбкой мудрого старца и отложил книжку. Книга, как знал Вейн Баум, поскольку его контора уже проверила ее, была всего-навсего сборником приятной, совершенно безвредной лирики поэта по имени Никс. «Оказались ли наши предсказания верными, капитан?» — поинтересовался Стивенс высоким, мелодичным, почти мальчишеским сопрано. Вейн Баум кивнул. «Так и не хотите объяснить, откуда вы все узнали?» «Но я уже все сказал», — возразил Стивенс. «Наша разведывательная сеть лучшая во всей Вселенной, и, как показали события, превосходит даже вашу прекрасную организацию».

0: Совершенно верно, превосходит, хмуро согласился Вейнбаум. Выброси Дайна Лье ваше письмо в мусоропровод, мы потеряли бы и Бриндизи, и наш передатчик Дирака. Кстати, в этом послании точно указано число кораблей, которые мы собираемся послать. Стивенс учтиво кивнул. Аккуратно подстриженная седая бородка чуть шевельнулась, когда он улыбнулся.
1: Этого я и боялся.
0: Вейнбаум подался вперед. У вас есть передатчик Дирака, Стивенс? Разумеется, капитан. Иначе как же добиться столь эффективной работы моих корреспондентов? В таком случае, почему мы ни разу не перехватили сообщений ваших агентов? Доктор Уолт утверждает, что в принцип работы передатчика заложена возможность приема всеми соответствующими устройствами целевого назначения. А на этой стадии игры передач ведется так мало, что мы почти наверняка сумеем обнаружить всякую, которая делается чужими оперативниками.
2: «Отказываюсь отвечать на этот вопрос и прошу извинить мою невежливость», — проговорил Стивенс слегка дрожащим голосом.
1: «Я старый человек, капитан. И это детективное агентство — мой единственный источник дохода. Если я объясню вам, каким образом оно действует, мы лишимся всяких преимуществ над вашей службой, если не считать ограниченной свободы в получении секретных данных. Я консультировался с компетентными адвокатами, заверившими, что у меня есть полное право открыть бюро частных расследований при наличии соответствующей лицензии и вести дела на любом уровне, какой только предпочту. Мало того, я имею также полное право держать свои методы в секрете, поскольку они являются так называемой интеллектуальной собственностью моей фирмы. Если хотите воспользоваться нашими услугами, ради бога, мы их предоставим с абсолютной гарантией, что вся информация, которой снабдит вас наше агентство за соответствующую, естественно, плату, будет абсолютно достоверна. Но наши методы — наша собственность».
0: Робин Вейнбаум криво усмехнулся. «Не настолько я доверчив, мистер Стивенс. Наивность не входит в число достоинств таких людей, как я. Вы прекрасно понимаете, что правительство не предоставит вам свободы поставлять совершенно секретные сведения любому, кто может заплатить. Даже если вы добыли эти сведения самостоятельно или посредством шпионажа, в этом еще предстоит разобраться. Если сможете дублировать передачи с Бриндизи, значит, мы станем вашим эксклюзивным клиентом. Короче говоря, вы будете первым вольнонаемным штатским в моем бюро».
2: «Ясно», — отечески улыбнулся Стивенс. «Мы это предвидели. Однако у нас заключены контракты с другими планетами, например, с Эрскином. Если нам придется работать исключительно на Землю, в оплату, разумеется, должна быть включена компенсация за ликвидацию остальных счетов».
0: «С чего это вдруг? Патриотически настроенные слуги народа работают на свое правительство себе в убыток».
2: «Это мне известно, и я готов отказаться от остальных клиентов, но требую, чтобы мне платили».
0: «Сколько?» — вопросил Вейнбаум, внезапно обнаруживший, что сильно до боли стискивает кулаки.
2: Стивен, казалось, размышлял, расслабленно кивая живописной белоснежной гривой. «Нужно посоветоваться с коллегами. Но приблизительно могу сказать, что удовлетворюсь суммой ассигнований, выделенных вашему бюро. Впрочем, дальнейшие переговоры вполне возможны».
0: Вейнбаум подскочил, как ужаленный. «Ох, вы старый пират! Прекрасно понимаете, я не могу тратить все ассигнования на одно внештатное агентство. Неужели до вас никогда не доходило, что большинство организаций, подобных вашей, работают на нас на условиях издержки плюс фиксированная прибыль? А вы требуете почти 2000 кредитов в час, причем от собственного правительства, и одновременно претендуете на легальную защиту от того же правительства в надежде, что фанатики Серскина сделают более выгодное предложение».
2: «Но цена достаточно разумна», — запротестовал Стивенс. «И услуги стоят каждого истраченного кредита».
0: «А вот тут вы ошибаетесь. На нас работает сам изобретатель. Менее чем за половину этой суммы мы найдем применение прибору, за который вы торгуетесь, в этом можете быть уверены».
2: «Опасная игра, капитан».
0: «Возможно. Скоро увидим», — прошипел Вейнбаум, злобно пялясь в безмятежное лицо старца. «Вынужден объявить, мистер Стивенс, что вы свободны. Мы не смогли доказать, что вы получаете информацию незаконными методами. Но рано или поздно мы возьмем реванш. Будь вы чуточку рассудительнее, могли бы получить выгодный заказ, гарантированный доход и прекрасную репутацию. Теперь же за вашей персоной будет установлена непрерывная слежка.
1: Вы не представляете, насколько это унизительно, но я сделаю все, чтобы вы поняли, почем фунт лиха. Никаких сообщений для Дейн-Илье или для кого иного. Я желаю видеть все послания, которые вы отправляете клиентам. Любое слово из тех, что нам могут пригодиться, будет пущено в дело, и вам заплатят за него ровно 1 цент. Столько мы платим за анонимные сплетни. Все, что я найду непригодным, будет стерто и вычеркнуто. Со временем у нас появится та модификация передатчика Дирака, который уже имеется в вашем распоряжении, а когда это произойдет, вы разоритесь вчистую и уже больше никогда не подниметесь.
2: Вейнбаум вдруг осекся, потрясенный степенью собственной ярости. В замкнутом пространстве камеры кларнетом запел необычайно звучный голос Стивенса.
1: «Капитан, у меня нет сомнений, что вы исполните все свои обещания, пусть и не до конца. Но верьте мне, ваши усилия бесплодны. Сейчас вы услышите от меня предсказание. Бесплатное. И как все наши предсказания, гарантированно верное. Вот оно. Вы никогда не найдете эту модификацию. Когда-нибудь я сам предоставлю факты на своих условиях, но вам никогда не отыскать их. И даже силой вам не вырвать у меня секрета. Ну а пока вы не дождетесь от меня ни единого слова, ибо несмотря на то, что вы рука правительства, я вполне могу позволить себе переждать ураган. Сколько бы он ни длился».
3: «Блеф», — бросил Вейнбаум.
1: «Факт. Это вы блефуете. Хвастливые речи, подогреваемые смутными надеждами. Я в противоположность вам знаю, о чем говорю. Но давайте закончим эту бесплодную и совершенно бесполезную дискуссию. Придется вам усвоить тяжкий урок. Может, после этого поверите в мою правоту? Спасибо за то, что дали мне свободу. Поговорим снова в иных обстоятельствах, а именно... Позвольте подумать. Ах да, 9 июня 2091 года. Кажется, этот год вот-вот наступит, не так ли?»
2: Стивенс снова поднял книгу и добродушно кивнул Вейнбауму. Только руки дрожали, выдавая возраст. Вейнбаум, беспомощно глядя в пространство, подошел к двери и сделал знак надзирателю. Когда решетка за ним закрылась, до него донесся голос Стивенса.
1: «Кстати, капитан, совсем забыл! С наступающим днем года!»
2: Вейнбаум ворвался в свой кабинет, разгневанный до такой степени, что разворошенное осиное гнездо в подметке ему не годилось, и в то же время отчетливо сознавая свои перспективы. Если второе предсказание Стивенса окажется столь же феноменально точным, как и первое, капитану Робину Вейнбауму скоро придется торговать целой кучей разнообразных мундиров секонд-хенд. Он вызверился на Маргарет Соумс, свою секретаршу. Она ответила столь же злобным взглядом. Слишком долго знала она своего шефа, чтобы испытывать священный трепет.
1: «Ну!»
2: — рявкнул он.
3: «Доктор Уолт ждет вас в кабинете. Пришло несколько отчетов полевых агентов и пары сообщений с передатчика Дирака. А как там старый мерзавец? Упорствует?»
1: «Это!» — уничтожающе прошипел он. «Совершенно секретные сведения!»
3: «Ха! То есть в переводе на нормальный язык это означает, что никто, кроме Джи Шелби Стивенса, до сих пор не знает ответа».
2: Вейнбаум внезапно словно развалился на глазах.
1: «Вы правы, все именно так.
2: Но мы отомкнем и этот сейф, дайте срок».
3: «Ничего другого не остается», — кивнула Маргарет. «Что-нибудь для меня?»
2: «Нет. Скажите служащим, что я отпускаю их с полудня, и сами сходите в стерео или в кондитерскую, или куда-нибудь в этом роде. Нам с доктором Уолдом нужно потянуть за несколько личных нитей и, если я не ошибаюсь, опустошить личные запасы аквавита».
3: «Идет», — согласилась секретарша. «Выпейте из-за меня, шеф. Насколько я понимаю, аквавит лучше всего догонять пивом. Я велю прислать несколько банок».
2: «Если вдруг вернетесь после того, как я окончательно належусь», — сообщил Вейнбаум, чувствуя себя гораздо лучше, — «я поцелую вас за заботу. Это должно задержать вас в стерео, по крайней мере, до конца третьего фильма». Он направился к кабинету. Вслед тихо донеслось:
3: «Разумеется, должно».
1: Однако стоило Вейнбауму закрыть за собой дверь, настроение его резко упало. Он стал таким же мрачным, как полчаса назад. Несмотря на относительную молодость, ему только исполнилось 55, Вейнбаум находился на этой службе много лет, и ему не нужно было разъяснять возможные последствия того обстоятельства, что коммуникатор Дирака находится в руках частного лица.
4: «Привет, Тор», — угрюмо проворчал он. «Передай бутылку».
1: «Привет, Робин. Я так понимаю, дела наши хуже некуда?»
4: «Рассказывай».
1: Вейнбаум коротко объяснил, как прошла встреча.
5: «И отвратней всего, — закончил он, — что сам Стивенс предсказал наше бессилие найти модификацию Дирака, которую он использует, и что нам предстоит так или иначе купить ее по назначенной цене. Воображаешь реакцию Конгресса, когда придется доложить, что нужно истратить все ассигнования на одну внештатную контору? Меня немедленно вышибут из бюро».
1: «Возможно, это не окончательная цена, — возразил ученый. — Просто Стивенс решил поторговаться».
4: «Так-то оно так. Но, откровенно говоря, до смерти не хочется давать старому нечестивцу даже единственный кредит», — вздохнул Вейнбаум.
5: «Ладно, посмотрим, что пришло с поля».

0: Тор Уолт молча отодвинулся от стола Вейнбаума, пока тот раскладывал столешницу и настраивал экран Дирака. Рядом с ультрафоном, устройством, которое Вейнбаум всего несколько дней назад считал безнадежно устаревшим, лежали упомянутые Маргарет записи. Он направил первую в Дирак и повернул основной переключатель в положение, обозначенное «Старт». Экран немедленно побелел, и динамики испустили оглушительный визг, именуемый сигналом, который, как уже знал Вейнбаум, создавал непрерывный спектр от приблизительно 30 циклов в секунду до более чем 80 циклов в секунду. Потом и свет, и звук бесследно исчезли, сменившись знакомым лицом и голосом шефа локальных операций в Рико-Сити. «В офисе Стивенса не найдено никаких необычных передатчиков», без предисловий заявил оперативник. «И никакого штата, если не считать стенографистки. Она глупа, как пробка. Все, что мы смогли из нее вытянуть... Стивенс такой милый старичок!» Больше ничего не дождались. Никакой надежды на то, что она притворяется. Невероятная дура. Такие рождаются раз в 100 лет. Из тех, кто искренне считает, будто Бетельгейзе что-то вроде боевой раскраски индейцев. Мы искали нечто похожее на таблицу кодов или список, который мог бы дать представление о штате полевых агентов Стивенса, но снова уперлись лбом в стену. Теперь установили круглосуточное наблюдение из бара напротив. Приказы? Вейнбаум продиктовал. «Маргарет, когда в следующий раз пришлете сюда записи Дирака, отрежьте сначала чертов сигнал. Скажите мальчикам в Рико-Сити, что Стивенс освобожден, и что из соображений безопасности я приказываю поставить подслушивающее устройство на его ультрафон и местные линии. Это единственный случай, когда я смогу убедить судью в необходимости прослушивания. Кроме того, и черт возьми, вам лучше убедиться в том, что это закодировано, передайте. Я требую начать прослушивание немедленно и продолжать, независимо от того, одобрит это суд или нет. Всю ответственность за действия агентов принимаю на себя. Ни в коем случае нельзя цацкаться со Стивенсом. Слишком велика потенциальная опасность. Черт бы все это побрал. Кстати, Маргарет, пошлите ответ кораблем и распространите для всех заинтересованных лиц инструкцию не пользоваться Дираком, за исключением тех случаев, когда время и расстояние исключают применение иных средств связи. Стивенс уже признал, что получает копии сообщений с Дирака. Он отложил микрофон и тупо уставился на завитки прекрасного эриданского орнамента, украшающего столешницу. Олд вопросительно кашлянул и подвинул к себе бутылку. «Извините, Робин», — пробормотал он, «но я думал, что передатчик работает и в обратную сторону, если можно так выразиться». «Я тоже так считал. И все же мы не смогли уловить даже шепота ни от Стивенса, ни от его агентов. Не понимаю, как они это проделывают, и все же факт остается фактом. Что же, обдумаем заново проблему, может, и решим что-то. Не хотел говорить это в присутствии вашей юной леди, по вполне очевидным причинам», — заметил Уолт. «Я, разумеется, имею в виду не Маргарет, а мисс Лье, но дело в том, что схема Дирака, в принципе, крайне проста. Серьезно сомневаюсь, что с него можно отправить послание, которое нельзя было бы перехватить. И пересмотр теории с учетом этого фактора может дать нам нечто иное. И новое». «Какого именно фактора?» — не понял Вейнбаум. В последнее время Тор выражался слишком заумно, и ему часто приходилось переспрашивать. «От того, что передача с Дирака не обязательно идет во все коммуникаторы, способные ее принять. Если это верно, тогда причина, почему это верно, должна выходить из самой теории». «Ясно. Продолжайте в этом же духе. Пока вы говорили, я просмотрел досье Стивенса. Абсолютный нуль. Ничего существенного. До открытия конторы в Рико-Сити он словно вообще не существовал. И при первом разговоре не постыдился ткнуть меня носом в то обстоятельство, что использует псевдоним. Я спросил его, что означает «Джи», и он это небрежно бросил. Ну, пусть будет Джером. Хотел бы я знать, что за человек кроется за этим именем. А что, если он попросту пользуется своими собственными инициалами? «Ни в коем случае», — решительно возразил Вейнбаум. «На это отважится только последний дурак. Многие еще переставляют буквы или каким-то образом сохраняют хотя бы часть собственного имени. Такие типы подвержены серьезнейшим эмоциональным срывам. Стараются загнать себя в безвестность и в то же время буквально горстями рассыпают улики и следы, ведущие к обнаружению их истинной личности. И эти-то следы в действительности представляют собой отчаянный крик о помощи. Просьба их обнаружить, разоблачить, открыть всему миру, кто есть кто. Разумеется, мы работаем и над этой версией. Нельзя ничем пренебрегать, но уверен, что Джи Шелби Стивенс вовсе не тот случай». Неожиданно Вейнбаум вскочил. «Ладно, Тор, что стоит первым пунктом в вашей технической программе?»
1: «Ну, думаю, стоит начать с проверки используемых нами частот. Мы исходим из положения теории Дирака, и это прекрасно срабатывает. Согласно этому положению, позитрон, проходящий через кристаллическую решетку, сопровождается появлением волн де Бройля, являющимся трансами волн электрона, движущегося где-то во Вселенной. Таким образом, если мы контролируем частоту и путь позитрона, тем самым контролируем и размещение. Заставляем его, что называется, появляться где-то в цепях коммуникатора. После этого прием становится всего лишь вопросом усиления взрывов и считывания сигнала». Уолт насупился и покачал головой. «Однако, если Стивенс отправляет послание, которое мы не в силах перехватить, я вправе предположить, он использует схемы тонкой настройки, куда более точные, чем наши, и передает свои сообщения под прикрытием наших. Единственный способ, которым это возможно сделать, на мой взгляд, достаточно фантастичен. Для этого Стивенс должен найти точный частотный контроль своей позитронной пушки. Если это так, логическим выводом для нас служит решение вернуться к началу наших опытов и пересмотреть дифракции, чтобы решить, нельзя ли уточнить изменения позитронных частот». Излагая все эти соображения, ученый мрачнел на глазах, и к концу его речи волна безнадежности захлестнула Вейнбаума. «Похоже, вы не рассчитываете, что ваши помощники обнаружат что-то новое», — сочувственно пробормотал он.
2: «Нет. Видите ли, Робин, ныне дела в физике обстоят иначе, чем в 20 веке. Тогда ее возможности считались безграничными. Недаром столь широко цитировалось изречение Вейля: «Природа истинных вещей неистощима по содержанию». Теперь мы знаем, что это не так, если не считать абстрактных, не связанных с практикой рассуждений. Физика в нашем понимании весьма точная и замкнутая в себе наука. Ее возможности по-прежнему огромны, но мы больше не считаем их безграничными. Красноречивее всего физика частиц. Половина всех бед физиков прошлого века кроется в эвклидовой геометрии. Отсюда можно вывести причину, почему они развивают так много усложненных теорий относительности. Это геометрия линий, и, следовательно, может подразделяться бесконечно. Когда Кантор доказал, что бесконечность действительно существует, по крайней мере, с точки зрения математика, это побудило к рассуждениям о возможности существования истинно бесконечной физической вселенной. Глаза Уолда затуманились. Тяжело вздохнув, он прервался, чтобы с громким хлюпаньем прихлебнуть глоток сдобренного лакрицей аквавита. «Помню», — задумчиво продолжал Уолт, «человека, много лет назад обучавшего меня в Принстоне теории соответствий. Он обычно говаривал: Кантор учит нас, что существует много видов бесконечности. Старик просто спятил». Вейнбаум поспешно отодвинул бутылку. «Продолжайте, Тор». «О», — промямлил Уолт, часто мигая. «Итак, мы знаем, что геометрия, применимая к критическим частицам, таким как позитрон, вовсе не является эвклидовой. Скорее, пифагоровой. Это геометрия не линий, а точек. Как только мы измеряем одну из этих точек, становится безразличным, какое количество придется измерять позже. Начало положено, и можно идти дальше, пока хватит сил. С этого места Вселенная действительно выглядит бесконечно, и никаких уточнений не требуется. Я сказал бы, что наши измерения частот позитрона уже дошли до этого пункта. Во всей Вселенной нет элемента плотнее Плутония,
0: Все же мы получаем те же значения частот при дифракции, как сквозь кристаллы плутония, так сквозь осмий, ни малейшей разницы. Если Стивенс оперирует всего лишь долями этих значений, он, по-видимому, делает то, что органисты назвали бы игрой воображения. То есть вы можете воображать все, что угодно, но в реальности такое невозможно. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Вот как.
2: А что, если Стивенс переделал орган? Только если одновременно перестроил метрические рамки Вселенной, чтобы организовать собственное агентство по розыску пропавших без вести, твердо ответил Волк.
0: Не вижу причин, почему мы не можем воспрепятствовать ему, объявив весь космос несуществующим.
2: Ладно, ладно, ухмыльнулся Вейнбаум. Я не собирался доводить ваши аналогии до абсурда. Расспрашивал без всякой задней мысли. Но так или иначе нужно действовать. Нельзя сидеть сложа ручки и позволить этому Стивенсу наглеть. Если частотная версия окажется такой безнадежной, как кажется, попробуем что-нибудь еще. Уолт вожделенно таращился на бутылку с аквавитом.
0: «Весьма интересная проблема», — сказал он. «Кстати, я когда-нибудь исполнял для вас песню «Not of Duck», которую поют у нас в Швеции?»
2: «Оп!» — к собственному изумлению ответил Вейнбаум тонким фальцетом.
1: «Простите, нет, готов послушать».

0: Компьютер занимал целый этаж здания Бюро безопасности. Идентичные ряды блоков шли вдоль усовершенствованного патологического состояния, заполняющей пространство кривой Пино. На рабочем конце линии находилась главная панель управления с большим телевизионным экраном в центре. Здесь расположился доктор Уолт. За ним стоял Вейнбаум, молча и встревоженно вглядывавшийся в изображение через плечо ученого. Рисунок на экране удивительно напоминал сучок в куске хорошо отполированного красного дерева, если не считать различия в цветах светло-зеленого на темно-зеленом фоне. Снимки подобных рисунков были сложены стопкой на столе справа от доктора Уолда. Несколько глянцевых листочков выскользнули и рассыпались по полу. «Ну вот», — вздохнул наконец Уолт. «Не стану ныть, я же вам говорил. Вы заставили меня вновь подтвердить половину основных постулатов квантовой физики. Поэтому у меня и ушло столько времени, хотя мы только приступили к исследованиям». Он рассерженно выключил экран. «Джи Шелби ведет тонкую игру. Прекрасное исполнение. Ни одной неверной ноты, это точно».
1: «Если бы вы сказали ни малейшие фальши, получилось бы что-то вроде шутки», — кисло буркнул Вейнбаум.
0: «Послушайте, неужели нет ни малейшей вероятности ошибки? Если не вашей тор, то хотя бы компьютер. В конце концов, мы работаем исключительно с поправками, введенными современной физикой. Не имеет ли смысл отсоединить блоки, которые содержат эти поправки, прежде чем машина выполнит команды, имеющие отношение к частицам заряда?»
2: «Отсоединить! Он говорит отсоединить!» — простонал Уолт, судорожно вытирая лоб.
0: «Эти поправки введены во все блоки, друг мой, потому что функционируют повсюду, на одних и тех же единичных зарядах. Дело не в том, чтобы вывести из строя блоки. Наоборот, придется добавить еще несколько, но уже со своими собственными поправками, чтобы исправить те, которые имеются. Техники и без того считали меня безумцем. Теперь, 5 месяцев спустя, я это доказал».
1: Вейнбаум невольно усмехнулся. «А как насчет других версий?»
0: «Все отработаны. Мы проверили все записи Дирака, сделанные с той минуты, как вы освободили Джи Шелби из Япанка. Пытались отыскать признаки интермодуляций, маргинальных сигналов или чего-то подобного. Ничего, Робин. Абсолютно ничего. Это наш конечный результат».
1: «Что возвращает нас именно на то место, откуда мы начали», — возразил Вейнбаум. «Все версии зашли в тупик. Но я сильно подозреваю, что Стивенс не желает рисковать, отправляя послание полевым агентам из своей конторы, хотя он вполне уверен, что мы не перехватим его сообщение. Так оно и вышло. Даже наша прослушка не выявила ничего, кроме звонков секретарю Стивенса с просьбой назначить свидание различным клиентам, как существующим, так и потенциальным. Любая продаваемая информация передается лично из глазу на глаз, потому что жучки работают день и ночь, а мы ничего не слышим».
0: «Должно быть, диапазон его операций невероятно сократился», — заметил Уолт.
1: Вейнбаум кивнул, вне всякого сомнения. «Но, похоже, это ничуть его не беспокоит. Старикашка ничего не сообщил на Эрскин, потому что наша последняя стычка с этими фанатиками обернулась успехом, хотя пришлось воспользоваться Дираком, чтобы передать приказы нашему тамошнему гарнизону. Если он и подслушал нас, то даже не попытался их предупредить. Держит слово. Выжидает. Испытывает наше терпение».
0: Вейнбаум осекся.
1: «Погодите-ка, сюда идет Маргарет. И судя по решительной походке, у нее на уме нечто особенно омерзительное».
3: «Как вы догадались?» —
0: злобно прошипела Маргарет Сомс.
3: «Если я права, затевается грандиозный скандал. Команда опознавателей наконец прижала Джи Шелби Стивенса и сделала это всего лишь с помощью голосового компаратора».
0: «Как это получилось?» — заинтересованно вмешался Уолт.
1: «Блинк-микрофон», — нетерпеливо пояснил Вейнбаум.
0: «Изолирует модуляции на простых ударных слогах и гармонирует с ними. Стандартная система поиска опознавателей в подобных случаях, но занимает столько времени, что мы обычно получаем результат другими средствами».
1: «Ну же, Маргарет, не стойте как стальной столб. Кто он?»
3: «Он?»
0: — съязвила Маргарет.
3: «Ваша милашка, королева видеоволн, мисс Дейн Лье.
2: «Да они рехнулись!» – ахнул Уолт, таращась на нее.
1: Потрясение Вейнбаума было так велико, что потребовалось некоторое время, прежде чем он немного опомнился.
2: «Нет, Тор», – выговорил он наконец, – «это вполне естественно. Если женщина собирается принять другое обличие, вернее, сыграть мужчину, у нее есть две возможности – юноша и глубокий старик. А Дейна хорошая актриса, тут для нас ничего нового нет».
4: «Но почему она выкинула такой, Робин?»
1: «А вот это я и собираюсь выяснить прямо сейчас. Так, значит, не сумеем мы сами сделать новые модификации Дирака. Ладно, плевать на физику частиц, есть и другие способы получить ответы на загадку. Маргарет, вы выписали ордер на арест девчонки?»
3: «Нет»,
1: — ответствовала секретарь. «Хотелось бы, чтобы именно этот каштан вы вытащили из огня своими руками. Как только отдадите приказ, я пошлю ордер, но не раньше».
2: «Да чего ж злопамятно.
1: В таком случае немедленно высылайте ордер и наслаждайтесь моим зубовным скрежетом. Пойдемте, Тор, применим к этому каштанчику щипцы для орехов».
0: Когда они выходили из компьютерного зала, Вейнбаум внезапно замер и что-то пробормотал себе под нос.
3: «Что это с вами, Робин?» – удивился Уолт.
1: «Ничего. Просто вспомнил чертово предсказание. Какое сегодня число?»
3: 9 июня, а что?»
1: «Точная дата встречи, которую предсказал Стивенс. Дьявол его унес. Сдается мне, дело не так просто, как кажется».

0: Если Дейна Лье и имела некоторые представления о том, что ее ждет, то не выказала ни малейшего страха. Спокойная, как всегда, она сидела напротив стола Вейнбаума с вечной сигаретой в пальцах и выжидала. Соблазнительная коленка с ямочкой едва не упиралась офицеру в нос. «Дейна», — начал Вейнбаум, — «на этот раз мы собираемся получить все ответы, причем любыми, не самыми мягкими методами. На тот случай, если вам это неизвестно, должен заявить. Существуют некоторые законы, карающие дачу фальшивых сведений офицеру безопасности. По этим законам вы можете провести в тюрьме 15 лет и даже больше. Раскрытие государственной тайны, использование средств связи в целях мошенничества, плюс местные законы против трансвестизма, вымышленных имен и тому подобное. Так что по совокупности всех статей мы можем держать вас в японке до тех пор, пока вы в самом деле не обзаведетесь бородой. Так что советую раскалываться да побыстрее».
1: «Поверьте, ни о чем другом я и не помышляю», — заверила Дейна. «И знаю практически каждое слово нашей предстоящей беседы, какую информацию я собираюсь вам сообщить, когда именно и сколько вы за нее заплатите. Знала это много месяцев назад. Так что мне нет смысла скрывать от вас что-либо».
0: «Так вы утверждаете, мисс Лье», — устало заметил Тор, «что будущее определено заранее, и вы способны читать книгу судеб».
1: «Совершенно верно, доктор Уолт. И то, и другое — чистая правда».
0: Последовало неловкое молчание. «Так и быть», — вздохнул Вейнбаум. «Говорите».
1: «Так и быть, капитан Вейнбаум», — спокойно парировала Дейна. «Платите».
0: Вейнбаум презрительно фыркнул.
1: «Напрасно», — отреагировала Дейна. «Я вполне серьезно. Вы так и не пронюхали, что мне известно о коммуникаторе Дирак. И никто не заставит меня объяснить подробности даже под угрозой тюремного заключения. Видите ли, я точно знаю, что вы не собираетесь сажать меня за решетку, давать сыворотку правды или что-то в этом роде. Зато обязательно согласитесь заплатить. Так что нужно быть последней дурой, чтобы развязать язык. В конце концов, вы покупаете великое открытие. Едва я открою тайну, вы сможете так же легко, как я, читать будущее, но для меня информация потеряет всякую цену».
0: Вейнбаум от возмущения лишился дара речи. «Дейна, у вас сердце истинного офицера», — выдавил он наконец. «И нечего соблазнять меня своими коленками. Я уже сказал, что не собираюсь швыряться деньгами, независимо от того, что на этот счет высечено в будущем. Не собираюсь, потому что мое правительство, как, впрочем, и ваше, не одобряет подобных расходов. Неужели это ваша реальная цена?»
1: «Совершенно верно, но существует и альтернатива. Назовите это моим капризом. Вместо запрошенной суммы я желаю: а. быть принятой на службу в ваше бюро в качестве офицера по особым поручениям, и б. стать женой капитана Робина Вейнбаума».
0: Вейнбаума словно ветром сдуло с кресла. Ему вдруг показалось, что из каждого его уха вылетает язык огня длиной не менее фута. «Такой наглости!» — начал он, но предательский голос подвел его. С того места, где стоял Уолт, раздалось нечто вроде оглушительного хмыканья, правда, немедленно и жестоко задушенного в зародыше. Сама Дейна вроде бы даже слегка улыбнулась.
1: «Видите ли», — пояснила девица, — «я не показываю свою лучшую и, можно сказать, точеную коленку каждому встречному мужчине».
0: Вейнбаум снова уселся, на этот раз медленно и осторожно. «Спокойно, без паники. Идите к ближайшему выходу», — пробормотал он. «Женщины и инфантильные офицеры первыми. Мисс Лье, вы, кажется, пытаетесь убедить меня, будто разыграли весь этот головоломный спектакль, борода и все такое, из пламенной страсти к моей неуклюжей и плохо оплачиваемой персоне?»
1: «Не совсем», — честно призналась Дейна Лье. «Кроме этого, я хочу служить в бюро. Позвольте еще раз обратить ваше внимание, капитан, на тот факт, который вам, похоже, покажется весьма незначительным. Вы согласны, что я могу детально предсказывать будущее, и это означает, что будущее определено заранее?
0: Поскольку Тор молчит и, вероятно, смирился с этим, думаю, я тоже условно.
1: В этом нет ничего условного, решительно запротестовала Дейна. Когда я впервые наткнулась на эту штучку, то прежде всего установила, что мне удастся затея с Джи Шелби Стивенсом. Я смогу втереться в бюро и выйти за вас, Робин. Сначала я удивилась, потом возмутилась. Я вовсе не хотела состоять в штате бюро. Мне гораздо больше нравилась вольная жизнь видеокомментатора. Кроме того, месяц-другой я противилась браку с вами. И самое главное, маскарад казался мне просто вздором. Но факты — упрямая штука. И я поняла, что пройду через все это. Никаких альтернатив, идиотских ответвлений времени, никаких поворотных пунктов, которые можно изменить, внеся тем самым поправки в будущее. Мое будущее, как ваше, и доктора Уолда, и остальных, определено заранее. И моральные соображения тут ни при чем. Мне все равно предстояло это сделать. Причина и следствие, как я поняла, просто не существуют. Одно событие следует за другим, потому что события так же неразрушимы в пространстве времени, как материя и энергия. И эта пилюля оказалась самой горькой. Много лет уйдет у меня, да и у вас тоже, на то, чтобы ее переварить. Думаю, доктор Уолт придет в себя намного быстрее. В любом случае, как только я твердо убедилась, что все именно так и случится, пришлось позаботиться о собственном рассудке. Я знала, невозможно изменить того, что предстоит сделать, и мне пришлось обзавестись соответствующими мотивами. Иными словами, дать всему разумное объяснение. Это, по крайней мере, нам по силам. Сознание наблюдателя просто пронзает время и не может изменить события. Зато может комментировать, объяснять, изобретать. И это большое счастье, потому что никто из нас не способен предпринимать действия, совершенно свободные от того, что мы считаем личной значимостью. Поэтому я и обзавелась очевидными мотивами. Поскольку я собираюсь выйти за вас и не могу избежать этого, пришлось убедить себя, что я люблю вас. Теперь это именно так и есть. И раз уж мне все равно надлежит оказаться в штате бюро, я попробовала отыскать в этой работе хоть какие-то преимущества по сравнению с моим теперешним занятием. И представьте, набрался солидный список. Вот и все мои мотивы. Однако вначале никаких мотивов не было. Мало того, за действиями вообще нет мотивов. Все действия определены заранее. То, что мы называем мотивами, это всего лишь рассуждение беспомощного созерцательного сознания, достаточно умного, чтобы учуять наступление события и убедиться в его неизбежности.
0: Вот это да!
1: Невежливо, но достаточно выразительно перебил доктор Уолт.

0: Либо вот это да, либо чушь собачья. Не могу решить, что именно, ставил Вейнбаум. Мы оба знаем, что Дэйна актриса, так что восхищаться рано. Я приберег действительно разящий вопрос напоследок. Вот он, этот вопросик. Как? Как вы наткнулись на модификацию передатчика Дирака? Помните, мы знаем вашу биографию, пусть нам ничего не известно о Джи Шелби Стивенсе. Вы не ученый. Среди ваших дальних родственников есть выдающиеся умы, но и только. На этот вопрос вы получите несколько ответов. Выберите тот, который больше понравится. Они все верны, хотя в чем-то противоречат друг другу. Начать с того, что вы правы насчет родственников. Но если вы снова проверите свое досье, сразу обнаружите, что так называемые дальние родственники до недавнего времени были последними остававшимися в живых членами моей семьи, если, разумеется, не считать меня. Умирая, эти троюродные и четвероюродные братья, седьмая вода на киселе, завещали мне свое имущество, и среди документов я отыскала чертеж возможного коммуникатора для мгновенной передачи информации, основанного на инверсии волны де Бройля. Правда, набросок был очень приблизительный, и принципы я не поняла, поскольку, как вы изволили указать, учили меня не тому. Но почему-то стало интересным. Я смутно сообразила, чего может стоить эта штука, причем не только в деньгах. Мой интерес подогревали два обстоятельства из тех, которым не могут соответствовать причины и следствия, но которые все равно происходят в мире неизменяемых событий. Большую часть своей взрослой жизни я провела в информационной среде, правда, в основном на видеостудии. Вокруг меня были самые разнообразные средства связи, и я каждый день пила кофе с пончиками в компании инженеров. Сначала я усвоила жаргон, потом кое-какую теорию, и, наконец, дело дошло до практики. Некоторые вещи нельзя было узнать другим способом, другие, доступные только таким высокообразованным людям, как доктор Уолт, дошли до меня случайно, в вихре развлечений между поцелуями и всяческими путями, вполне естественными для моего образа жизни. Вейнбаум к собственному невероятному изумлению обнаружил, что при словах «между поцелуями» его сердце неприятно защемило. А другое совпадение резко вырвалось у него. «Утечка в вашем бюро». «Дэйна, вот это можете рассказывать кому-нибудь другому».
1: «Как изволите».
0: «Так и изволю», — хмуро буркнул Вейнбаум. «Я работаю на правительство». «Так этот предатель доложил обо всем непосредственно вам?»
1: «Сначала нет. Поэтому я все время твердила вам, что такая утечка может произойти. Потом стала намекать на это открыто, чуть ли не в каждой программе. Надеялась, что вы сможете законопатить швы, прежде чем произойдет непоправимое». Когда мне не удалось спровоцировать вас на принятие срочных мер, я рискнула сама встретиться с этим человеком, и первое же сообщение из той секретной информации, которую он мне выдал, было последней каплей, заставившей меня задействовать коммуникатор Дирака. Когда он был собран, оказалось, что дело не ограничивается передачей сообщений. Он предсказывает будущее. И я могу сказать, почему.
0: Странно. «Но не так уж трудно с этим согласиться», — задумчиво протянул Вейнбаум. «Если убрать философские рассуждения, даже дело Джи Шелби Стивенса приобретает некий смысл. Полагаю, рекламируя старого джентльмена как личность, знающую о передатчике Дирака куда больше, чем кто-либо в мире, и человека, который не прочь поторговаться с теми, у кого водятся денежки, вы полностью изолировали предателя, вернее, вынудили общаться исключительно с вами, вместо того, чтобы передавать сведения непосредственно враждебным правительствам».
1: «Именно так и вышло», — кивнула Дэйна. «Но создание персонажа под именем Стивенс все-таки преследовало иные цели. Я уже объясняла, как все получилось».
0: «Ну а теперь назовите-ка мне вашего информатора, прежде чем он успеет сбежать».
1: «Только после оплаты. Не минутой раньше. Кстати, и без того слишком поздно препятствовать побегу. Ну а пока, Робин, я хочу дать вам еще один ответ на вопрос о том, каким образом я, в отличие от вас, смогла раскрыть пресловутый секрет Дирака. До сих пор все мои ответы были основаны на причинах и следствиях, то есть давались более привычных для вас терминах. Но я хочу, чтобы вы поняли, все очевидные причинно-следственные связи случайны. Нет такой вещи, как причина, и нет такой вещи, как следствие. Я обнаружила разгадку, потому что ее обнаружила. Это событие было заранее предопределено. Некоторые обстоятельства, вроде бы объясняющие в старой причинно-следственной терминологии, почему я обнаружила ее, совершенно не важны. Точно так же и вы со всем вашим сверхсовременным оборудованием и логическим мышлением не нашли ее по одной единственной причине, потому что не нашли. История будущего гласит, так оно и было.
2: «Значит, я плачу деньги. Окончательно и бесповоротно», — с сожалением вздохнул Вейнбаум.
1: «Боюсь, что так. И поверьте, мне это нравится не больше, чем вам».
2: «Тор, какого вы мнения обо всем этом?»
1: «Несколько неправдоподобно», — серьезно заметил ученый, — «однако все сходится». Детерминистская вселенная, которую описывает мисс Лье, была типичной деталью старых теорий относительности. А как чистое предположение, имеет еще более долгую историю. Если ее метод предсказания будущего можно продемонстрировать, тогда остальное становится совершенно правдоподобным, даже философия. Если же нет, можно считать, что мы посмотрели превосходный спектакль одного актера, неравнодушного также к метафизике, что хоть и весьма интересно, но отнюдь не оригинально.
0: «Это подводит итог так же четко, как если бы я сама вас натаскала, доктор Уолт», — заметила Дейна. «Только хотелось бы указать еще кое на что. Если я могу читать будущее, значит, Дж. Шелби Стивенс не нуждался ни в каких полевых агентах. И ему ни к чему посылать сообщения, которые вы могли бы перехватить. Все, что ему остается, это делать предсказания, основанные на своих выводах, которые, как известно, безупречны. И никакая шпионская сеть не требуется».
2: «Понятно», — сухо обронил Вейнбаум. «Хорошо, Дейна, давайте говорить на чистоту. Я вам не верю. Кое-что из того, что вы утверждаете, возможно, справедливо, но в основном все это выдумки. С другой стороны, если ваши слова чистая истина, вы, несомненно, заслуживаете места в штате бюро. Было бы чертовски опасно не перетащить вас к нам. А вот что касается брака, это дело куда менее важное и зависит исключительно от нас обоих. Вам самой не хочется ставить условия, а мне продаваться. Поэтому, если вы скажете, откуда идет утечка, мы посчитаем эту часть переговоров завершенной. Я ставлю это условие не в качестве оплаты. Просто не желаю иметь дело с человеком, которого в течение месяца расстреляют как шпиона».
0: «Вполне справедливо», — согласилась Дейна. «Робин, ваш изменник Маргарет Сомс. Она агент Эрскина и уж, поверьте, умнее нас с вами. Инженер высокой квалификации».
3: «Да будь я проклят!» — изумленно ахнул Вейнбаум. «Значит, она уже успела смыться, поскольку первая объявила, что вы изобличены.
2: Должно быть, и взялась за это для того, чтобы подготовить путь к бегству».
0: «Так и есть. Но послезавтра вы ее поймаете. И теперь вы сами попались на крючок, Робин Вейнбаум».
1: Из горла доктора Уолда вырвалось очередное сдавленное хрюканье.
2: «Я с радостью принимаю уготованную мне судьбу», — заверил Робин, не сводя глаз с круглой коленки. «А теперь, если объясните свой правительский трюк, и дело обернется так, как вы обещали в письме, я сделаю все, чтобы вас приняли в бюро и сняли обвинение. Иначе, возможно, мне придется поцеловать невесту сквозь прутья тюремной решетки».
0: «Секрет очень прост. Дело в сигнале», — улыбнулась Дейна.
1: Челюсть Вейнбаума рефлекторно отвалилась.
3: «Сигнал? Это бип Дирака?»
0: «Именно. Вы не обнаружили этого, так как сигнал вас раздражал до такой степени, что мисс Сомс было приказано отсечь его, прежде чем посылать вам запись. Мисс Сомс, имевшая некоторые представления о назначении противного писка, была более чем счастлива исполнить приказ, оставив считывание сигнала на долю Дж. Шелби Стивенса, который, по ее мнению, собирался пойти на службу Эрскина».
3: «Объясните», — встрепенулся Тор.
0: «Как вы и предполагали, каждое сообщение, посланное из передатчика Дирака, ловится любым приемником, способным его засечь. Любым, от самого первого, созданного вами, доктор Уолт, до сотен тысяч по всей галактике 24 века и до миллионов, которые будут существовать в 30-м. Сигнал Дирака — это одновременный прием каждого из посланий, которые были и будут когда-либо посланы. Однако кардинальное количество этих посланий сравнительно невелико и, разумеется, имеет конечное число, куда ниже действительно больших конечных чисел, таких как число электронов во Вселенной, даже если разбить каждое на отдельные биты и сосчитать все.
3: «Ну да!» – тихо выдохнул доктор Уолт. «Конечно!» «Но, мисс Лье, каким образом вы ловите индивидуальное послание? Мы пытались задействовать частичные частоты позитронов, но ничего не вышло».
1: «Я не знала даже, что таковые существуют», – призналась Дейна. «Нет, это настолько просто, что любой удачливый непрофессионал вроде меня способен до такого додуматься. Вы выделяете отдельные послания из сигнала посредством временного лага. Все послания прибывают в тот же момент, в мельчайшую частицу времени, называемую хронон».
3: «Верно», – оживился доктор Уолт. «Это время, за которое электрон продвигается с одного квантового уровня на другой. Пифагоровая единица измерения времени».
1: «Благодарю вас. Очевидно, ни один большой приемник не способен зарегистрировать столь короткое послание. По крайней мере, я так считала сначала. Но поскольку в самом аппарате существует реле, различные формы обратной связи и тому подобное, сигнал прибывает на выходное устройство в виде сложного импульса, разбрызганного вдоль временных осей на целую секунду или более. Этот эффект можно усилить, записав разбрызгивание.

0: Лекция Робина насчет ультраволн натолкнула меня на идею. Я решила узнать, каким образом ультраволновой канал способен переносить столь много посланий одновременно, и обнаружила, что люди отбирают импульсы каждую тысячную долю секунды и передают один короткий сигнал, только когда волна определенным образом отклоняется от средней. Я не совсем верила, что это работает с сигналом Дирака, но оказалось, все получается. 90% как доступных, так и исходных передач после этого проходило через устройство устранения импульсов. Я уже достаточно разобралась в сигнале, чтобы осуществить свой план, но теперь каждое голосовое сообщение было не только понятно, но и отчетливо слышно. Если каждую тысячную секунды выбирать три коротких сигнала, можно даже разобрать вполне ясную передачу музыки. Несколько фальшивую, но все же достаточно разборчивую, чтобы определить инструменты, входящие в состав оркестра. А это самый надежный тест любого прибора связи.
1: «Но я что-то не совсем понимаю», — вмешался Вейнбаум, для восприятия которого технические детали становились все более сложными.
2: «Дейна, вы говорите, что знали, по какому руслу потечет наша беседа, и все же она не была записана коммуникатором Дирака, и я не вижу причин, по которым она может быть вообще записана потом».
0: «Совершенно верно, Робин. Однако, выйдя отсюда, я сама сделаю такую передачу на своем собственном коммуникаторе. Обязательно сделаю, потому что уже считала ее с сигнала».
1: «Иными словами, вы уже несколько месяцев назад собирались позвонить сами себе?»
2: «Именно!» — воскликнула Дейна.
0: «Это не такой универсальный метод, как вы могли вообразить с самого начала, поскольку опасно делать подобные передачи, пока ситуация еще находится на стадии развития. Вы можете спокойно отзвонить обратно только после того, как ситуация уже устоялась. И по терминологии химиков, реакция завершена. Однако едва вы поймете, что, пользуясь Дираком, имеете дело со временем, как сможете извлечь из инструмента самые неожиданные вещи». Помедлив, она улыбнулась. «Я слышала голос президента нашей галактики в 3480 году. Он объявил о создании Федерации Млечного Пути и Магелланового Облака. Слышала командира крейсера мировой линии, путешествующего из 8873 в 8704 год вдоль мировой линии планеты Хатсфера, вращающейся вокруг звезды на орбите NGC 4725. Несчастный просил помощи сквозь 11 миллионов световых лет. Ну а какой именно помощи он взывал или будет взывать, выше моего понимания. Когда вы лучше поймете мой метод, услышите и не такое. И тоже будете гадать, что все это значит».
1: Вейнбаум и Уолт ошарашенно переглянулись.
0: «Большинство голосов, звучащих в сигнале Дирака, именно таковы. Мольбы о помощи, которые вы перехватили за десятилетия или века, прежде чем их обладатели попали в беду. Вы почувствуете себя обязанными ответить на каждый. Броситься на спасение несчастных. Будете слушать и спрашивать себя: мы успели? Добрались вовремя? Поняли все как надо?» И чаще всего не получите ответа. Узнаете грядущее, но не поймете смысл событий. И чем дальше заберетесь в будущее, тем непонятнее станут послания, так что придется твердить себе, что время покажет, и пройдет немало лет, прежде чем текущие события прояснят эти послания издалека. Но даже по прошествии столетий мы, по моему мнению, не будем обладать совершенным знанием. Наше сознание, вытекающее целиком из временного потока, позволяет рассматривать совершающееся лишь односторонне. Эффект же Дирака таков, что частица сознания скользит из настоящего на определенное расстояние. Какое именно? Нам еще предстоит узнать, то ли это 500, то ли 5000 лет. На этом этапе вступает в силу закон уменьшающихся эхосигналов, или, если хотите, коэффициент помех начинает перевешивать информацию, и наблюдатель вынужден путешествовать во времени с прежней скоростью. Он всего лишь чуточку обгоняет себя.
1: «Вижу, вы много над этим размышляли», — медленно выговорил Уолт. «Не хочется думать, что случилось бы, узнай свойства сигнала менее порядочный человек».
0: «Такого в книгах судьбы не было», — заверила Дайна.

0: наступившей тишине, Вейнбаум почувствовал слабые иррациональные ощущения разочарования, словно ему обещали больше, чем дали. Он распознал это чувство. Обычные эмоции охотника, когда охота не удалась. Профессиональная реакция прирожденного детектива, провалившего дело. Однако стоило как следует вглядеться в улыбающееся лицо Дэйна Илье, как на душе стало почти легко.
1: «Еще одно», — заметил он. «Не хочу показаться неисправимым скептиком, но не мешало бы увидеть, как работает эта штука. Тор, можем мы установить устройство отбора и подавления импульсов и провести тест?»
2: «Через четверть часа», — пообещал доктор Уолт. «Прибор почти собран на большом ультраволновом передатчике, но не потребуется никаких усилий, чтобы добавить устройство высокоскоростной записи. Сейчас будет сделано».
0: Он вышел. Вейнбаум и Дэйна уставились друг на друга, совсем как впервые встретившиеся коты. Потом офицер безопасности поднялся и с угрюмой решимостью схватил невесту за руки, предвидя сопротивление. Первый поцелуй получился довольно официальным. Но к тому времени, когда Уолт вернулся в офис, буква была полностью и самым решительным образом заменена духом. Ученый хмыкнул и сложил свою ношу на стол.
1: «Ну, вот и все», — пропыхтел он. «Только пришлось перерыть всю библиотеку в поисках записи Дирака, где еще сохранился сигнал. Минута, и я все подсоединю».
0: Вейнбаум использовал передышку, чтобы вернуться к реальности, хотя ему и не вполне это удалось. Потом перемотка зажужжала, и душераздирающий визг сигнала наполнил комнату. Уолт остановил прибор, перенастроил, и стирающая лента начала очень медленно вращаться в противоположном направлении. Из динамика донесся отдаленный гул голосов. Вейнбаум подался вперед как раз вовремя, чтобы услышать один очень четкий и ясный. «Привет, земное бюро. Говорит лейтенант Мэтьюс со станции Геркулес. МГК 6341, дата передачи 3-22-2091. Осталась последняя точка на кривой орбиты, данная вашими секретными агентами. Сама кривая указывает на небольшую систему, находящуюся примерно в 25 световых годах от здешней базы и пока не имеющую названия. Разведчики утверждают, что главная планета укреплена, по крайней мере вдвое сильнее, чем мы предполагали. Поэтому понадобится еще один крейсер. В сигнале имеется ваше разрешение, но мы ждем приказа, чтобы получить его в настоящий. НГК 6341. Конец связи». После первого мгновения полного потрясения, ибо никакая готовность принять сообщенное Дэйной как факт не могла подготовить их к самым поразительным реалиям, Вейнбаум схватил карандаш и принялся лихорадочно записывать. Когда голос затих, он отбросил карандаш и взволнованно уставился на доктора Уолда.
1: «До этих событий осталось целых 7 месяцев!» — выдохнул он, сообразив, что ухмыляется, как последний идиот. «Тор, вы знаете, сколько у нас было проблем с этой иголкой в стоге сена? Эта штука с кривой орбиты — именно то, что Мэтьюзу еще предстоит обдумать. По крайней мере, ко мне он с такого рода речи еще не обращался, и ситуация никоим образом не располагала к тому, что дело будет закрыто через 6 месяцев. Компьютеры утверждают, пройдет еще не менее 3 лет».
0: «Это новые данные», — серьезно согласился доктор Волк.
1: «Только ради бога, не останавливайтесь. Давайте послушаем еще».
0: Доктор Волк повторил ритуал сначала, на этот раз быстрее. Из динамика донеслось: «Нозен темпен, эддет томпик, бероп силом, эйм как сечос, санбеток мау, дат де камсет, домат розмин». Конец связи.
1: «Боже», — удивился Уолт, — «а это еще что?»
2: «Об этом я и толковала», — вмешалась Дэйна. «По крайней мере, половину того, что можно выделить из сигнала, понять нельзя. Думаю, это то, что произойдет с английским через много столетий.
0: «Ну уж нет», — возразил Вейнбаум, продолжая писать, несмотря на сравнительную краткость сообщения. «Только не этот образец. Это, леди и джентльмены, шифр. Ни один язык не может состоять только из четырех сложных слов, уж поверьте мне. Более того, это вариант нашего кода. Не могу расшифровать его полностью, для этого нужен эксперт, но общий смысл и дата ясны. 12 марта 2022 года. Началась массовая эвакуация. В послании содержится указание по выбору маршрутов».
2: «Но почему используется шифр?» – удивился Тор. «Значит, предполагается, что кто-то, имеющий передатчик Дирака, может нас подслушать? Ну и путаница».
0: «Да уж», – покачал головой Вейнбаум. «Но скоро мы все поймем.
2: Давайте попробуем еще раз. Может, попытаться получить картинку?»
0: Вейнбаум кивнул. Минуту спустя он, не отрываясь, смотрел в зеленокожее лицо создания. Хотя у существа не было рта, из динамика Дирака отчетливо неслось. «Привет, шеф. Это Тамос, МГК 2287, дата передачи ГОР 60302 по моему календарю. 2 июля 2973 года по-вашему. Паршивая планетка. Отовсюду несет кислородом, совсем как на Земле. Но главное, что туземцам нравится. Ваш гений благополучно родился. Подробный отчет позднее. НГК 2287. Тамос отключается».
1: «Хотел бы я получше знать свой новый генеральный каталог», — посетовал Вейнбаум.
2: «Это не М41 в созвездии Большого Пса, там, где красная звезда в центре. Там мы используем не гуманоидов». «И кто это создание?» «Неважно, прокрути ленту еще разок».
0: Доктор Уолт послушался. У Вейнбаума уже немного кружилась голова, и поэтому он перестал делать заметки. Ничего страшного, все это можно сделать позже.
2: Сейчас он хотел только смотреть и слушать послание из будущего. Это куда лучше аквавита.

0: Эпилог. Учебная запись кончилась, и Красно коснулся кнопки. Экран Дирака потемнел и бесшумно сложился. «Они не предвидели, чем все это завершится», — заметил Красно. «Не знали, например, что когда одна часть правительства, пусть и самая малая, делается почти всезнающей, вскоре это свойство становится присущим остальным членам правительства. Потом бюро превращается в службу и вытесняет все остальные. С другой стороны, эти люди привыкли опасаться, что всевидящее правительство может превратиться в жестокую диктатуру. Такого не могло случиться и не случилось, потому что чем больше вы знаете, тем более динамичное и подвижное общество вам необходимо. Как может костное общество завоевать другие звездные системы, не говоря уже о других галактиках? Невозможно!»
1: «А я считал, что возможно», — медленно проговорил Йо. «В конце концов, если вы знаете заранее, что произойдет и что каждый должен делать...»
0: «Но мы не знаем, Йо. Это распространенное заблуждение, если хотите, отвлекающий маневр. В конце концов, не все, что делается в космосе, можно узнать, слушая передатчик. Мы способны уловить только те сообщения, которые посылаются через Дирак. Вы заказываете свой ланч по Дираку?» «Разумеется, нет. До сегодняшнего дня вы и слова не сказали в микрофон Дирака. Мало того, все диктатуры основаны на том предположении, что правительство каким-то образом может контролировать мысли народа. Теперь нам известно, что сознание наблюдателей — единственная свободная вещь во Вселенной. Да чего же глупо мы выглядели, пытаясь управлять сознанием, когда вся физика показывает, что подобное невозможно. Вот почему служба не имеет никакого отношения к полиции мысли. Нас интересует исключительно действие. Мы — полиция событий».
2: «Но почему?» — допытывался Йо. «Если вся история заранее предопределена, зачем напрягаться, отслеживая свидания? Так или иначе, они произойдут».
0: «Разумеется», — немедленно согласился Красно. «Но поймите, Йо, интересы нашего правительства и правительственных служб зависят от будущего. Мы действуем так, словно будущее настолько же реально, как и прошлое, и пока это приносило свои плоды. Работа службы успешна на 100%. Но и в самом успехе кроются предостережения. Что произойдет, если мы прекратим наблюдать за событиями? Мы не знаем и не смеем рисковать. Несмотря на все доказательства того, что будущее предопределено, приходится брать на себя роль смотрителя неизбежного. Мы верим, что все и дальше будет катиться по наезженным рельсам, но следует придерживаться известной философии. История благоволит только тем, кто помогает себе. Именно поэтому мы приглядываем за огромным количеством свиданий, начиная от самого первого и до заключения брачного контракта. Мы обязаны убедиться, чтобы каждая персона, упомянутая в послании Дирака, появилась на свет. Наши обязанности как полиции событий – позаботиться о том, чтобы все события будущего стали возможными, потому что эти эпизоды, даже самые, казалось бы, незначительные, являются решающими для нашего общества. Поверьте, это грандиозная задача, и с каждым днем становится все важнее. Очевидно, так будет всегда».
2: «Всегда?» – переспросил Йо. «А как насчет людей? Рано или поздно они что-то пронюхают. Доказательства накапливаются с неумолимой скоростью».
0: «И да, и нет», – усмехнулся Красно. «Многие люди чуют это прямо сейчас, совсем как вы. Но число новых агентов, в которых мы нуждаемся, растет гораздо быстрее и всегда превышает количество непрофессионалов, способных докопаться до правды». Йо набрал в грудь воздуха.
2: «Вы так говорите, будто это так же просто, как яйцо сварить», — выпалил он. «Неужели вы никогда не удивляетесь тем вещам, которые вытаскиваете из сигнала? Той штуки, например, которую Дейна Лье извлекла из созвездия гончих псов по поводу корабля, путешествующего назад во времени. Как это возможно? И какова цель всего этого? Неужели...»
0: «Стоп, стоп», — перебил Красно. «Не знаю и знать не хочу. И вам не следует. Это событие произойдет в таком отдаленном будущем, что не нам о нем тревожиться. И контекст неизвестен, так что не имеет смысла пытаться его понять.
1: Если англичанин 17 века узнает об американской революции, то посчитает это трагедией. Англичанин середины 20-го столетия будет о ней совершенно иного мнения. И мы в их положении. Послания, получаемые из отдаленного будущего, не имеют для нас смысла. «Кажется, до меня дошло», — буркнул Йом. «Со временем привыкну, после того, как немного поработаю с Дираком. Надеюсь, моя новая должность это позволяет?» «Позволяет. Но сначала я хочу изложить вам правила этикета службы, которые никогда не нарушаются. Исключений нет и быть не может. Вас не подпустят к микрофону Дирака, пока каждое слово не запечатлеется в вашем мозгу». «Слушаю. И очень внимательно». «Прекрасно. Правило состоит вот в чем. Дата смерти сотрудника службы никогда не упоминается в передачах с коммуникатора Дирака». Йо моргнул, чувствуя, как по спине ползет холодок. За этим правилом, несомненно, стоят веские основания, хотя гуманизм и так очевидны.

Зайди в телефонную будку, скажи, чтоб закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем.

раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох, опуститься на колено. Вдох, в исходное положение вернуться. Раз, два, три.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжайте.

на кончик. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

Bastardos, não. Ноги соедините, руки переведите на пояс. Восьмое упражнение – прыжки на месте. Поставьте ноги накрест, левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги, поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте на носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустите. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

U-S-A-M-A-M-A-A-U-S. Marvelous. Marvelous.

like a fish caught on a hook.

smooth.

0: Машешь, мы тусим.
1: Я приехал стать на тем, а вернулся никаким.
0: Через сутки повторим.

Ах, какая была держава, ах, какие в ней люди были, как торжественно величаво звуки гимна над миром плыли. Ах, как были открыты лица, как наполнены светом взгляды, как красива была столица, как величественны парады, проходя триумфальным маршем, безупречным красивым строем, молодежь присягала старшим, закаленным в боях героям. Незеляги и прохиндеи попадали у нас в кумиры, ибо в людях жила идея, жажда быть в авангарде мира. Что же было такого злого в том, что мы понимали твердо, что товарищ не просто слово, и звучит это слово гордо, в том, что были одним народом, крепко спаянным общей верой, что достоинство не доходом, а иной измеряли мерой, в том, что пошлости на потребу не топили в грязи искусства, что мальчишек манило небо, что у девушек были чувства.

Ах, насколько все ныне гаже, хуже, ниже и даже реже. Пусть мелодия гимна та же, но порыв и идея где же? И всего нестерпимей горе в невозможности примирений. Не с утратою территорий, а с потерею поколений. Как не пыжатся эти рожи, разве место при них надежде? Ах, как все это не похоже на страну, что мы знали прежде. Что была молода, крылата, силы множила год за годом. Где народ уважал солдата и гордился солдат народом. Ту, где были открыты дали, ту, где были чисты просторы. А какое кино снимали наши лучшие режиссеры? А какие звенели песни, как от них расправлялись плечи, как под них мы шагали вместе ранним утром заре навстречу. Эти песни о важном в жизни, о свободе, мечте, полете, о любви к дорогой отчизне, о труде, что всегда в почете, и о девушках, что цветами расцветают под солнцем мая, и о ждущей нас дома маме, и о с детства знакомом крае, и о чести, и об отваге, и о верном надежном друге, и о лели над нами флаги с черной свастикой в белом круге.

knows about the angry shortfall. One finds a fistful.

А что если в саундтреке к сериалу «Слово пацана» был бы Виктор Цой? Какой-то народный волшебник сотворил, благодаря тому, что он красавчик, и искусственному интеллекту, пожалуй, лучший саундтрек, который мог бы быть в произведении Жоры Крыжовникова. Это просто бомбяра!